0: Передачи, круглосуточно распространяемые в эфире радиоканала «Пульс Радио», предназначены для возрастной категории старше 16 лет. Свидетельство о регистрации СМИ радиоканал «Пульс Радио», серия L, номер ТУ 12-00-265 от 27 октября 2020 года. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Мариэл.
1: Что если завтра закончится мир? И мы не сможем больше мечтать. Одна судьба на двоих, и ты в ладонях моих. Больше никаких прощай. Будто звезды падаем ввысь, позади оставляем.

Передачи, круглосуточно распространяемые в эфире радиоканала «Пульс Радио», предназначены для возрастной категории старше 16 лет. Свидетельство о регистрации СМИ радиоканал «Пульс Радио», серия L, номер ТУ 12-00-265 от 27 октября 2020 года. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Мариэл.

0: Si Nutre.
1: Новости на Пульс Радио.
2: Новости на Пульс Радио представляет ООО «Меркровли и фасада». На Панфилова 10. Телефон Мишкарале 99-40-20.
3: В эфире новости, в студии Илья Сапожников. В Госдуме предложили создать алиментный фонд. Депутаты выдвинули инициативу о создании государственного алиментного фонда, который мог бы оперативно погашать долги по алиментам перед получателями, а затем самостоятельно взыскивать средства с неплательщиков. Авторы предложения отмечают, что это позволит одиноким родителям, преимущественно мамам, своевременно получать выплаты без необходимости самостоятельно обращаться в инстанции и разыскивать должников. В России изменились правила снятия с учета при эффективной прописке. С 1 мая вступил в силу приказ МВД, согласно которому решение о снятии с регистрационного учета при выявлении фактов фиктивной прописки теперь принимают руководители территориальных подразделений полиции на межрегиональном, региональном и районном уровнях. Росстандарт утвердил обновленный ГОСТ для вейпов и жидкостей к ним. ГОСТ устанавливает срок годности, ограничивает объем жидкости и запрещает использовать вымышленных героев в дизайне упаковок. Стандартом вводятся ограничения по объему жидкости. Для картриджей не более 2 мл, для одноразовых систем не более 10 мл, для флаконов не более 30. Максимальный срок годности – 2 года. Кроме того, установлены требования к предупреждающим надписям. Они должны занимать не менее 30% площади упаковки. Высокий забор лишает любопытства. Мир кровли и фасада объявляет любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие – забор из профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова, 10. Телефон 99-40-20. Это были новости. Хорошего дня в компании «Пульс Радио».
0: Каждый раз, когда крыша течет, хочется крыть ее... Ну, вы поняли. Но есть способ лучше. Кройте по-человечески. Металлочерепица, профнастил, фальцевая и мягкая кровля. Все для фасада. От металлического и винилового сайдинга до фасадных панелей и планкина. Вся водосточка в мире кровли и фасада на Панфилова 10. Помогаем крыть по доступной цене. Телефон 99-40-20. Йошкар-Ола.
1: Слушай итоговый информационный выпуск по выходным на Пульс Радио.
4: На Пульс Радио.

0: Йоу, Борис Атейка на Пульс Радио.
1: Ой, вы посмотрите, кто здесь.
2: Ну тоже давай, как
1: вы,
2: ты...
1: Вы посмотрите,
2: на,
1: кто
2: на радио,
1: здесь?
2: Да, такой, посмотрите.
1: Посмотрите, да.
2: Очень болеющая корецкая.
1: Она очень сильно изменилась за один день. Но видно, что у человека
2: да,
1: день рождения.
2: Да, у меня стало больше грудь. Доброе утро.
1: Как угодно можно сейчас говорить, она в любом случае не слышит. Но потом в любом случае будет настанет вторник, когда за это придется все отвечать. Значит, что хочется вам сказать? Во-первых, доброе утро. Мы пережили день радио, с чем нас можно и поздравить, собственно.
2: Ну, я вам так скажу. Было душевно.
1: Было душевно. Видишь, как хорошо. Видишь, когда все вместе собираются душевно больные люди...
2: Во-во-во, становится душевно.
1: Становится душевно. Абсолютно нормальная история. Ладно, кто не понял, это утреннее шоу «Йо Порес Тейк», и всем и каждому говорим доброе утро, дай вам бог здоровья.
2: А давай вот так по-крутому. Здесь Руслан Идиатуллин.
1: И Илья Сапожников.
2: Нифига себе!
1: Я чуть не сказал Ирина Корецкая, понимаешь? Настолько вот, вот это где-то вертится
2: настолько,
1: уже на языке.
2: Настолько Ирина Корецкая уже на губах. Ну,
1: не дай бог, конечно, ну ладно. Так или иначе, эту пятницу проведем вот с такой компанией. Покайфуем, побалдеем. Не знаю, чем вы там планируете заниматься. Ну что, Илюх, день радио прошел.
2: Так. Что дальше?
1: Что дальше, да. Какое нас событие дальше ожидает?
2: Ну, подожди, сегодня.
1: Сегодня.
2: Я вот знаю, там парочка дней рождения.
1: Опа.
2: Вот, у уважаемых людей.
1: Опа.
2: Но это я, наверное, это.
1: Лично им скажу.
2: Ну, в идеале, да. Ну, нет, время будет, я, конечно, поздравлю. Конечно, поздравлю, отправлю им эти поздравления. Расскажу, что в эфире поздравляю.
1: Обязательно отправляю в WhatsApp.
2: А так, 9 мая впереди. Все, мне кажется, кроме этого праздника мы сейчас ничего не ждем.
1: Да, ничего не ждем. Поэтому, но единственное, что только ждем, знаешь что?
2: Ну-ка.
1: Это зарядочку на Пульс Радио. Чтобы взбодриться, чтобы как-то настроиться на этот день. Понимаем, что, скорее всего, вы сегодня работать уже, ну, 100% не будете. Ну, вот, ну, честно, объективно, кто пятницу
2: не, давай так,
1: работает?
2: Радищики работать сегодня нормально не будут, а вот остальным людям как бы вчера и сегодня ничего не менялось у них.
1: Ну, посмотрим, посмотрим. Сегодня еще и сокращенный день, но не у всех. Не у нас только. Нам также придется работать до 11. Так что давайте настраиваемся на какое-то хорошее времяпрепровождение.
2: Подожди секунду, а ты что хотел, чтобы у тебя еще и утро было сокращенное?
1: До часов. Давай вот после этого выхода я домой поеду.
2: А вы, батенька, не обалдели?
1: Есть такое, есть такое. Все-таки, скажем так, слава голову кружит.
2: Певица?
1: Я про нее подумал.
2: Одиночество свалать.
1: Я зачем это, наверное, подкидываюсь вообще? Ладно, давайте, ребяточки, ноги в боки, руки на ширине плеч, голова строго. Ну давай, вот куда выбери направление, Люха?
2: Я всегда в сторону Сернура.
1: Все, вот туда.
2: Голова в сторону Сернура.
3: Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Выпрямитесь, голову повыше, плечи слегка назад. Вдохните на месте, шагом

0: Хорошо, хорошо же.
1: Реклама на Пульс Радио.
2: На Пульс Радио.
3: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет в Ешкар-Оле. Звоните 42 28 28 42 28 28.
4: Детский лагерь активного отдыха «Солдат удачи» объявляет набор детей на летние каникулы. Военно-патриотические, туристические и спортивные смены по 12 дней. Проживание, пятиразовое питание, множество развлечений и бесценный опыт для вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. Телефон Ешкар-Оле 330-300.
5: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Ёшкар-Ола. Улица Эшкинина, 19.
6: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Ешкар-Ола, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 330808.
7: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
1: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: пицца.
1: Ладно, сегодня у нас 8 мая, пятница, не будем об этом забывать. Но есть же события, которые сегодня празднуют, потому что каждый день праздник, каждый день...
0: Да-да-да.
2: Каждый день праздник.
1: Ну, во-первых, сегодня день рождения напитка Coca-Cola, а в нашей реальности горит добрый кола, да?
0: Ну, во-первых, да, ну нет, а день рождения добрый кола чуть в другом месте.
1: Чуть попозже было, да. Лет на 100, наверное.
0: 20. А так это.
1: Да, Международный день профессионального водителя. Все, кто нас слушает, поздравляем.
0: Все, кто играл в NFS 2.
1: У кого дома есть до сих пор руль-джойстик. Вот этот вот. У меня, кстати, есть.
0: У тебя на дворе?
1: Да.
0: А ты, ну, когда последний раз играл на этом?
1: Ой, да, наверное, еще в 2015 году.
0: А у тебя вот это с передачами?
1: Да. Я играл в Test Drive Unlimited.
0: Я все равно вот не так понял, что это.
1: Но очень кайфовая игра. Всемирный день осла.
0: Ну, пожалуйста, с праздником.
1: Как он рядом близко пересекается с профессиональным водителем, да?
0: Так.
1: Эти два человека встретятся на дороге.
0: Ну, обязательная штука.
1: Обязательно. День перешагивания через ступеньку.
0: Ага.
1: Вот. Значит, и вроде вот такой серьезный праздник. День оперативного работника уголовной исполнительной системы РФ.
0: Это, а я вот, не тот сайт открыл, и у меня кроме дня оперативного работника уголовной исполнительной системы вообще ни одного не было из тех, которые ты называл. Я такой, ну ладно.
1: Не, ну вот еще на самом деле я их просто из головы беру. Я даже просто в экран вот так смотрю, чисто, ну, для виду.
0: А я вам не рассказывал, я же пьяный. Какой же день вам придумать?
1: Давайте.
0: День худи.
1: Давайте, день работающих матерей. Как вам?
0: Пожалуйста. У меня, кстати, мать работяга. Ну, нет, серьезно, очень это, мамуль. Она не слушает еще меня, кстати. 7.24, она только проснулась.
1: Еще не слушает с года 2013-го,
0: наверное. Нет, она сейчас, вот так могу сказать, через 25 минут смотрит, значит, на первом канале, по-моему. Гороскоп. Да, гороскоп. И выходит на работу. Так было всю жизнь, так до сих пор.
1: Да пусть так и остается, потому что важно в наше время? Стабильность.
0: Ах ты.
1: А ты, да.
0: Ничего себе.
1: А ты что? Ста?
0: Да, парик.
1: Да. О, неплохо звучит как тост. Ладно, если у вас какие-то события имеются, пожалуйста, пишите нам в МАКС 917-2125-25, либо звоните в телефон студии 63088.
0: Мы с вами отметим, мы приедем к вам. Вы все еще не пьете? Тогда мы идем к вам.

0: Астрологический прогноз представляет фитнес-центр «Византия». Телефон в Йошкар-Оле 55 83 18. ИП Кузнецова.
1: Вашу маму и там, и тут показывают, называется.
2: Что это? А, это ты про... Ну, да-да-да, это
1: ладно,
2: я.
1: Ладно, давайте гороскоп на сегодняшний день. Но я предлагаю всего первые два слова в этом гороскопе. Ну, просто вот. Очень быстрый и очень короткий. Типа овны, день фокусировки.
2: Тельцы, день оценки.
1: Близнецы, вы можете.
2: Сломались сразу же. Раки, день мечтаний.
1: Львы, не стоит. Или...
2: Нет, ну вот смотри, вот, а если дальше прочитать? Львы, не стоит класть все яйца.
1: Да. Нормально.
2: Львихи. Для вас не стоит класть все яйца в одну корзинку. Вот так мы, да, разделим.
1: Девы, день одиночества.
2: Девы, мужчины, день одиночества и трезвых.
1: И трезвых.
2: Вот так дочитает.
1: Сегодня в пятницу для вас. Весы, может распасться.
2: Уран.
1: Не играйте с ним, будьте аккуратны.
2: Подожди, подожди. Висихи тогда, вот так. Висихи. Висинессы. Я в феминитивах вообще не силен. Висинессы, может распасться старая компания.
1: Ладно, скорпион, день новых.
2: Скорпионихи.
1: Так.
2: День новых знаний и ясного понимания.
1: Неплохо.
2: Если что.
1: Стрельцы, возможно, вам.
2: Стрельчихи?
1: Стрельчихи,
2: стрельчихи,
1: да?
2: Правильно?
1: Нормально.
2: Стрелецкие.
1: А кто нас осудит?
2: Стрелецкие.
1: Стреляхи.
2: Это поляк какой-то стрелецкий. Лукаш Стрелецкий. Возможно, вам придется решать чужие проблемы. Блин.
1: Козероги, ваше восприятие.
2: Козероги-хи.
1: Козероги-ха.
2: Козерогистан. Козерогистан. Пусть будет так. Ваше восприятие может быть необъективно. О, это про женщин.
1: Да. Водолеи, день недоверия.
2: Так как я водолей, день недоверия и подозрительности можно подстраховаться, если собираетесь иметь дело с незнакомыми людьми.
1: А ты мог не говорить, что ты водолей. Ты просто до конца почитал, и мы такие, ну, поняли.
2: Подождите, водолейки. Водолейка.
1: Водоляхи.
2: Водолейка и водоведры. Вот эти с огорода.
1: Рыбы, возможно, нештатные. Магнитолог.
2: Рыбихи. Рыбихи. Возможно, нештатные ситуации, неожиданные решения.
1: Вот, все. Пожалуйста, воспринимайте, слушайте.
2: Воспринимайте, как
1: думайте.
2: Хотите.
1: Да.
3: Скульптор своего тела. Ты сам. А помощник в деле. Фитнес-центр «Византия». Тренажерные залы. Залы групповых программ. Фитнес-проекты похудения и набора мышечной массы. Трансформация тела. Фитнес-центр «Византия». Дело. Дело. В тело. В тело. Красноармейская, 113. Телефон 55 83 18. Ешкарова.
4: Реклама на «Пульс радио».
5: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
6: Хотите построить дом, но не готовы тратить все сразу? Строительная компания «Аркон» предлагает поэтапное строительство вашего дома. Начните с фундамента, распределите расходы на несколько лет и экономьте без кредитов. Работаем со счетами «Эскроу». Звоните 77-00-34.
7: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардос» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. «Эдуардос». Надежно, комплексно, под ключ. 71-75-05. Йошкар-Ола.
8: Где купить товары для дома и дачи по низким ценам? В магазине «Снабженец». Тачки садовые и строительные от 2000 рублей. Сетка заборная, пленка, шланги поливочные, бочки новые и БУ. Уголь «Береза» 165 рублей. Магазин «Снабженец». Луначарского, 52. Телефон 330-440.
9: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. «Сентур» – ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 200212.
10: Открой сезон шашлыков с Йола Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Йола Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Йола, вкусно есть, полезно.
11: Прошлый век. Отбрось косу. Купи мощный бензиновый триммер Эдон GT430 по цене 5490 рублей. Выгодность очевидна. Спеши купить по акции до 30 июня. Магазин Электрик, Луначарского 52. Ваш газон, наш Эдон GT430.
12: ИП Шайхутдинов, 2026 год.
13: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
14: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
15: Пора раздвинуть стены.
14: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция Вишкарале 42-28-28.
16: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
17: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
16: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
17: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
18: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Рубрику «Внимание, водитель» представляет ОАО «Фирма Авторемонт». Волкова, 50. Телефон 45-28-88.
1: Так, ну хотелось бы сказать, что в городе все хорошо, за исключением Членского проспекта. В сторону центра будете ехать, на Первомайской постоите немножко в пробочке, на Карла Маркса, ну, на пересечении. Там тоже есть небольшая врубочка. Суворова, машиностроители, вы это и так прекрасно знаете. Строители, машиностроители тоже прекрасно знаете, потому что вы там, если находитесь, прям сразу же стоите, кайфуете. Значит, Красноармейская. Красноармейская на Первомайской, Красноармейская машиностроителей. Так, по водопроводной, вот пока можно проехать там, на самом деле. Пока вроде все хорошо.
2: Такое, знаете, протечь немножечко по водопроводной можете. Проскользнуть. Неправильное выражение.
1: Все хорошо.
2: Не, я вот ты сейчас говоришь, кстати.
1: А по Воскресенскому
2: типа,
1: как?
2: По Воскресенскому с Божьей помощью.
1: А, ну вот.
2: Ты тоже давай, ну, понимаешь же все. Взрослый же. Ты вот сейчас сказал это. В городе все хорошо, за исключением одного. И я хотел вклиниться такой. Когда вообще проедут по-нормальному машины, помоют тротуары? Объясните кто-нибудь. Ну, грязь же, ну, пыльно же. Во всех городах помыли, у нас не помыли.
1: Ну, вчера здесь машинка ездила. Вчера-позавчера мыла.
2: У меня вообще ощущение, что это одна и та же машинка.
1: Да, она вот
2: на
1: здесь
2: весь город.
1: Только...
2: Нет, на весь город ездила. Одна и та же машинка. Да? Да, я ее тут встретил, там встретил. Жалко ее. А так, слушайте, водители, никаких этих ограничений движения нет. Все в порядке у вас.
1: За исключением будет. Сегодня, скорее всего, перекроют центр, потому что будет репетиция парада.
3: Все для ваших колес в одном месте. Шинный центр «Колесо». Официальный дистрибьютор «Кордиант», «Гисловет», «Тореро» и других брендов.
4: Шины и диски на любой транспорт от легкового до спецтехники. Более 1000 типов шин и 500 видов дисков в наличии по минимальным ценам.
3: Шиномонтаж, балансировка и гарантированные скидки на комплекты. «Колесо», Волкова, 50. Телефон 38-20-06. Пульс радио желает вам доброго пути.

0: климат-контроль представляет ООО «Авто-7». Внедорожники «Черри Теннет» на все случаи жизни, времена года и капризы погоды. Запроси свою выгоду на «Черри Теннет» по телефону в Ишкарале 64 20 40.
1: Наша метеостанция сообщает, что прямо сейчас 17 градусов.
2: Ага.
1: Показывается.
2: Моя вот личная плюс 16 показывает.
1: Ну, просто мы друг от друга на расстоянии где-то метра, поэтому, скорее всего, разница в градусах.
2: Ну, ладно. Будем говорить, что 16,5. Нормально?
1: Или минус 17?
2: Нет.
1: А, ну ладно. Плюс 23 сегодня будет днем, небольшой дождь ожидается, к вечеру плюс
2: 17. А почему 17. Плюс 23? Плюс 26 максимально.
1: У меня плюс 23 показывает.
2: Нет, сегодня максимальная температура воздуха плюс 26, а потом может и небо порваться.
1: А, надо просто раз в 10 минут обновлять.
2: Ну, да.
1: Уже плюс 24 даже показывает, не
2: ну
1: плюс 26.
2: Вот, видишь.
1: А ты район настроил, там Ишкарала должна быть.
2: У меня, давай, у меня там все как, у меня все как надо.
1: Пожалуйста.
2: Тюмень и Тюмень. Чего ты докопался?
1: Ночь плюс 9, облачно с прояснениями. Ветер до 5 метров в секунду западных направлений. Ветер с запада будет дать.
2: Ага. Ну нет, я слушаю.
1: А вы ему, на этот ветер с запада дуйте в ответку.
2: Ой, давай, ну не надо. Ну что, вот вы что начинаете-то?
1: Просто вчера смотрел воскресный вечер.
2: Ага.
1: Ну, в смысле, не воскресный вечер.
2: С Владимиром и каким-нибудь там.
1: Да, да, да.
2: Любую фамилию подставляешь.
1: Уткиным.
2: Так, смотрите, плюс 14 завтра обещают, прикинь.
1: Ой, да.
2: Вот это вот меня смущает. Больше не за то, что там условно завтра там холодно и так далее. Я переживаю за ребят, которые стоят в карауле почета.
1: Да, кстати.
2: Потому
1: да,
2: что я вот 14. Частенько был, и в плюс 14 это холодновато. Вот, ребят, давай. Пыльца, кстати, береза, ольха и что там еще? Не вижу что-то еще. Ну и все, это секретное. Секретная пыльца.
1: Правильно по-краснодарски говорить. Ольха.
2: Лещина. Ольха.
3: Дорогие земляки, ветераны и их потомки, честь и хвала героям, подарившим нам жизнь, настоящее и будущее. Мы помним и гордимся вашим подвигом. Желаем вам долголетия и здоровья, мирного неба над головой. С Днем Великой Победы! С уважением, ваши Черри и Теннет. 64-20-40, Кокшайский проезд 49А.
4: Реклама на Пульс Радио.
5: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «Въезд запрещен»?
6: Кирпич.
5: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
7: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
8: Не переплачивай! Покупай выгодно! Оптово-розничная база металлопроката. Трубы для забора, арматура, профлисты, поликарбонат для теплиц. Спецпредложения по доставке. Металлобаза «Стальснаб» 316-222. Прохорова 45В. Подробности уточняйте у менеджеров компании.
9: Бери отличный металлопрокат. Любые объемы, без серьезных трат. Металлосервисный центр «Броксталь». Продажа металлопроката, изготовление металлоконструкций. «Броксталь». Медведева, Чехова, 14. Телефон 32 15 15.
10: Все еще ведра? Сломался насос?
11: Ваше спасение на Сернурском тракте 20. Большой выбор скважинных, дренажных, поверхностных насосов и насосных станций. «Аквамастер» – сервисный центр по ремонту насосов и решению ваших проблем за день. Телефон в Ешкарале 440303.
12: Все залито водой. Разбухла мебель. Забудь этот страшный сон. Дизайн мебель. Новая эра изготовления мебели. Лазерная кромка. Бесшумное соединение. Уникальная технология с непревзойденной защитой от влаги и пара. Избавь себя от проблем. Заказывай мебель в ДМ. Дизайн мебель. Телефон Ешкарале 770909.
13: Ищешь подработку? Только проверенные заказчики. Своевременная оплата и гибкий график на платформе насмену.ру. Подрабатывай утром, днем, ночью или по выходным, когда есть время. Подходит всем, даже студентам и пенсионерам. Подключайся на сайте насмену.ру.
14: Весна. Время любви к своему автомобилю.
11: Сделайте ему приятно. Проверьте, не устала ли ходовая часть от зимних дорог и не плачет ли кондиционер по заправке. Комплексный осмотр на подъемнике по 39 пунктам бесплатно. Любовь взаимна. Исправная машина. Безопасность в пути. Автоцентр «Мариэл». Запись по телефону 911-911. Йошкар-Ола.
15: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: 8.00.
1: Новости на Пульс Радио.
2: Новости на Пульс Радио представляет ООО «Меркровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкороле 99-40-20.
3: В эфире новости, в студии Илья Сапожников. В мэрии Йошкар-Олы опубликовали программу празднования Дня Победы. Торжества начнутся в 8.00 с возложения цветов к мемориалу и могилам солдат Великой Отечественной войны на Марковском кладбище. В 8.30 состоится церемония в Парке Победы у мемориала труженикам тыла, а в 9.00 у мемориала воинской славы и вечного огня. В 11.00 на Ленинском проспекте пройдет торжественное шествие войск Каролинского гарнизона и кадетов. Одновременно в Парке Победы стартует межрегиональный фестиваль по воркауту «За Победу». Дополнительные мероприятия запланированы в Центральном парке на площадке перед ДКРА, в Царево-Кокшайском Кремле, у ДК имени 30-летия Победы и на площади имени Никонова. В 18.50 по всей стране пройдет всероссийская минута молчания. Праздничного салюта в Йошкар-Оле в этом году не будет. Бессмертный полк в этом году в Мариэл вновь пройдет в онлайн-формате. Об этом сообщил глава региона Юрий Зайцев. Кроме того, 9 мая в Йошкар-Оле состоится парад Победы. Подготовка к нему уже ведется. По традиции, в параде примут участие военнослужащие, представители силовых и спасательных ведомств, а также кадеты и юнармейцы. В годы Великой Отечественной войны на фронте сражались более 140 тысяч жителей Марийской ССР. 53 были удостоены звания Героев Советского Союза, еще 14 стали полными кавалерами Ордена Славы. В Центральном парке Йошкар-Олы появился новый архитектурный фонтан в виде серебристых шаров. Изготовление арт-объекта было доверено мастерам из Казани. Фонтан установили на территории городка аттракционов. Теперь пространство вокруг него преобразилось. Для посетителей установили скамейки, а также предусмотрели декоративную подсветку. Высокий забор лишает любопытства. Мир кровли и фасада объявляет любопытные цены на разные заборы, профильные трубы и комплектующие, забор из профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова 10, телефон 99-40-20. Это были новости. Хорошего дня в компании Пульс Радио.
4: Чем выше забор, тем больше любопытных. Ну а если брать не в сезон, ценник ниже. Не забор ниже. Проверено на Панфилова 10 в мире кровли и фасада. Профнастил, забор жалюзи, евроштакетник, профильные трубы, забор любой величины и любой конструкции. Мир кровли и фасада знает, если сосед близкий, то и забор низкий, как ценник сегодня. Панфилова 10, телефон 99-40-20, Йошкар-Ола.
5: Слушай итоговый информационный выпуск по выходным на Пульс Радио.
6: На Пульс Радио.

0: произнеси вслух без ошибок «Ёпарасотейка», и мы поверим, что ты трезвый.
1: Ну вот видишь, ты только сказал о том, что где улица, смотри, видишь, есть человечек, специально выехал.
2: Ёпарасотейка.
1: Вот это, конечно,
2: да. Не, правда, правда, спасибо большое, я вот буквально час назад, может, чуть меньше, сказал о том, что, а чё улицы-то не моют? Почему вот, у нас все там пыльно-грязно? И вот, пожалуйста, за окном у нас катается малыш с водой.
1: Человечек всё ездит, работает.
2: Моет. Ладно, беру свои слова назад.
1: Все, давайте вот еще чего поделимся. Помните, все же вот этот вот детский язык, да, как он там назывался?
2: Я даже не знаю. Я,
1: когда,
2: кстати,
1: ты на своем выдуманном языке разговариваешь?
2: Ну вот эти, и сесть добавлял когда?
1: Да.
2: И сям, и сесть.
1: Вот, в общем-то, смотри, что произошло. Салям, бульга, чё салям? В Тулуне пьяный водитель. Будем говорить, что трезвость — это здорово. Пьянство — бой. Это нехорошо. Заговорил на своем языке после дорожно-транспортного происшествия. В Иркутской области водитель после ДТП начал говорить на выдуманном языке, пытаясь запутать сотрудников ГАИ. По данным полиции, мужчина врезался в автомобиль, за рулем которого находился другой. После столкновения машина задела еще два припаркованных автомобиля. Ну и, собственно, человечек взял, сел и начал разговаривать на своем выдуманном языке, считая, что так он избежит наказания.
2: Давай вот по-честному, не избежал же. Просто все еще больше убедились, что он пьяный. Вот и вся проблема там была этого человечка.
1: Причем выложили видео, где он реально просто на каком-то языке разговаривает так, на каком-то своем, но что это? Что салям? Это же, ну, питерский язык.
2: Нет, вот это вот. Я хочу, чтобы ты ломал меня. Ломай меня полностью.
1: Вот тоже люди.
2: Я тебя найду на эстакаде, где бы ты ни был.
1: На что люди рассчитывают, когда, в принципе, начинают подобным образом пытаться избежать наказания?
2: Че салям? Да подними я. Вот это вот? Нет, я правда не понимаю этого искренне. Нет, вот смотрите, я попадал в аварию. Ну, я пассажиром был.
1: Ну.
2: Вот. Правда, на пассажирской спереди перелетел во время аварии. Ну, вот.
1: Так.
2: Там я прям матом разговаривал. Тоже, ну, невыдуманный, но другой язык был.
1: Фактический.
2: Упрощенный.
1: Зато всем все стало понятно. В общем-то, напоминаем о том, что трезвая Россия — это великая Россия, и трезвость — это просто. Да просто вот читай вот все эти наклейки, которые сделаны.
2: А, ты вот эти?
1: А ты думаешь, я просто...
2: Зачем ты их клеишь?
1: От себя это вам все говорю.
2: Нет, я говорю, вот смотри, я человек, который уже скоро 4 года как не пьет.
1: Молодец, ух ты.
2: Вот так вот.
3: Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Выпрямитесь, голову повыше, плечи слегка назад, вдохните на месте, шагом марш!

0: подходим к водным процедурам. Хорошо, хорошо же!
1: Климат-контроль представляет ООО «Авто-7». Внедорожники «Черри Теннет» на все случаи жизни, времена года и капризы погоды. Запроси свою выгоду на «Черри Теннет» по телефону Вышкрале 64 20 40.
2: Ну вот сейчас уже показывает плюс 18.
3: У меня, кстати, тоже. У нас наконец-то метеостанции сошлись.
2: Сошлись,
3: метеостанции пососались.
2: Надеюсь, не разведутся.
3: Две метеостанции вот эти. У меня, кстати, метеостанция мальчика сейчас, на всякий случай.
2: А, кстати, эту метеостанцию мы как-то называли Зинаидой.
3: Зачем?
2: Не знаю, просто так было.
3: Вот эту, нашу личную, пульсовскую.
2: Да. Она на утро Зинаида.
3: Слушай, а вот у тебя тоже обещают слабый дождь? Или у тебя нет таких возможностей в метеостанции?
2: Да, обещают.
3: Да врешь.
2: А как ты понял?
3: Ну, я в нее тоже смотрел, там нет такого. Слушайте, слабый дождь обещают с 14 до 16, сейчас облачно, с прояснениями. Будем поговаривают, что ветер 4 метра в секунду южный.
2: Да? А у меня поговаривают, что до 5 метров в секунду западных.
3: Вот так вот. Вот и кому верить.
2: Вот и развелись они, вот и разошлись.
3: Да.
2: Ночью плюс 9, холодно. Завтра плюс 13.
3: В обед сегодня так. До 26 градусов. Вот
2: ну,
3: так.
2: В этом, да, видишь.
3: Не помрите только от жары, пожалуйста.
2: Ой, кстати, да, надо куда-то будет прятаться.
3: Слушай, а ты тоже невыносимая вообще жара?
2: Вообще терпеть не могу.
3: Мне каждый раз говорят: Илюх, а что ты летом на море не ездишь? А все, что для меня выше 20, это уже убийственно. Я еще потею, вот этот как слон, умираю каждый раз.
2: Я представляю.
3: И вот это вот летом Краснодарский край для меня, мне кажется, это смерть какая-то.
2: Вообще все, что 20, сверху 20 тысяч, это уже очень много, чтобы отдыхать.
3: Да.
2: Даже на море.
3: Плюс 20 это не только температура, но и цена.
2: Да.
3: Если свыше, все, не и надо.
2: Не надо, я больше не поеду никуда.
4: Дорогие земляки, ветераны и их потомки. Честь и хвала героям, подарившим нам жизнь, настоящее и будущее. Мы помним и гордимся вашим подвигом. Желаем вам долголетия и здоровья, мирного неба над головой. С Днем Великой Победы! С уважением, ваши Черри и Теннет. 642040, Кокшайский проезд 49А.
5: Реклама на Пульс Радио.
6: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
7: Каникулы в «Мультискилл». Летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26-33, 23-26-30. «Мультискилл». Здесь у детей есть детство.
8: Удивляйтесь, восхищайтесь. Ходите в театр. Встречаемся в Шкитано.
9: Театр Шкитано приглашает вас на искрометную комедию «Дарио Фо. Свободная пара». Итальянские страсти, семейные разборки, блестящий юмор и неожиданный финал. Ждем вас 14 мая в 18.00 в Театре Шкитано. 18+.
8: Подробности на сайте шкитан.ру в группе ВК. Телефон кассы театра 78 13 78.
10: Опять что-то сломалось. Хватит метаться по мастерским. Сервис 220 инструментов. Ваш единый центр для ремонта всей техники. От телевизора до перфоратора. Решим любую проблему. Не ищите! Просто сохраните номер 345-220. Запомните, 220 инструментов. 345-220. Йошкар-Ола.
11: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу от 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони 8-939-745-48-08.
12: Парапапарам, парапапарам.
13: И действительно, пора по парам. Большое поступление обуви в магазинах «Рикер». Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет «Рикер». «Рикер» – ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
14: Винотека «Зект» напоминает. Праздники на носу, а нос-то чешется. «Зект» продает не бензин, а расход за городом куда больше. «Винотека «Зект» – безалкогольные напитки и снеки на любой вкус. Лучше перечесать, чем не дочесать. «Винотека «Зект» – Советская, 125.
15: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 33-08-08.
16: Открой сезон шашлыков с Йола Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Йола Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Йола. Вкусно есть, полезно.
17: Телефон рекламной службы 42 28 28.

Хорошая музыка. Хорошее радио. Пульс радио.

0: Астрологический прогноз представляет фитнес-центр «Византия». Телефон в Йошкар-Оле 55 83 18. ИП Кузнецова.
1: Моя логика какая изначально была? Мы в том части по два слова, в этом части по три.
2: По три?
1: Да.
2: По три.
1: По три.
2: Ототрешь. Вот так. Я сейчас подумал это.
1: Подожди, у нас же вот такая.
2: Я просто не вслушивался очень сильно.
1: Ну, понятно.
2: Сейчас вот вслушался. Ага. Перезапишем, короче, гороскоп вам. Не нравится.
1: Спасибо. Ладно. Овны. День фокусировки на конкретных целях. Думайте не о желаемых, а о реальных возможностях.
2: А что, не по три слова, да, уже?
1: Да,
2: ну
1: да,
2: ладно,
1: давай.
2: Тельцы, день оценки перспектив. Возможно, у вас появится новая информация относительно будущего.
1: Близнецы, вы можете задуматься о смене места работы или даже профессии, а может быть просто о том, чтобы уйти в отпуск. Ну, конечно, впереди целых три нерабочих дня.
2: Серьезно? А понедельник тоже не рабочий?
1: 11-го нет, не приходим.
2: Батюшки, как классно. Раки, день мечтаний и фантазий. Не бойтесь выдумать фантастические сценарии. Какой-то из них может оказаться вполне реальным.
1: У львов не стоит класть...
2: Все яйца
1: в одну корзину.
2: Вот.
1: У вас должен быть запасной план действия, а может быть и не один.
2: Вот яйца по корзинкам разным,
1: конечно,
2: надо.
1: Раскидали, конечно. И все, кайфуете.
2: Девы, день одиночества и трезвых размышлений. Не стоит гнаться за развлечениями и тем более за покупками.
1: Весы, может распасться старая компания или рабочий тандем.
2: Или рабочий уран, я вам, ну, отвечаю.
1: Неожиданно окажется, что нужно полагаться только на себя.
2: Так, скорпионы, день новых знаний и ясного понимания. Вы можете увидеть, к чему идет текущая ситуация.
1: Ну, а вы идите в фитнес-центр Византия, не забывайте об этом. Стрельцы, возможно, вам придется решать чужие проблемы, или вы попадете в ситуацию, где будете зависеть от воли и настроения других людей, да хватит!
2: Интересно.
1: Да ну что это такое опять?
2: Интересно. А, это ты, что ли, это, стрельцы?
1: Ну, естественно.
2: Ну, понятно. Козероги, ваше восприятие может быть необъективным. Негативные мысли приведут к принятию неверных решений. Ну и, знаете, все негативные мысли можно легко выгнать спортом. Ну, как минимум, в фитнес-центре Византия.
1: Водолей, день недоверия и подозрительности. Можно подстраховаться, если соберетесь иметь дело с незнакомыми людьми.
2: Вот так вот. А я, кстати, не всем доверяю.
1: Правильно.
2: Я к тебе хоть раз сегодня спиной повернулся.
1: А я к тебе спиной не поворачиваюсь. Это же бок.
2: Ты вообще не понял, что я говорю. Ладно, рыбы, возможно, нештатные ситуации и неожиданные решения, принятые не вами, но... Да все, отстань уже! Неожиданные решения, принятые не вами, но влияющие на вас напрямую.
1: Какой-то...
3: Скульптор своего тела. Ты сам, а помощник в деле. Фитнес-центр «Византия». Тренажерные залы, залы групповых программ, фитнес-проекты похудения и набора мышечной массы. Трансформация тела. Фитнес-центр «Византия». Дело в тело. Красноармейская, 113. Телефон 55 83 18. Йошкар-Ола.
4: Реклама. На Пульс Радио.
5: На Пульс Радио.
6: Где купить товары для дома и дачи по низким ценам? В магазине «Снабженец». Тачки садовые и строительные от 2000 рублей. Сетка заборная, пленка, шланги поливочные, бочки новые и БУ. Уголь «Береза» 165 рублей. Магазин «Снабженец». Луначарского, 52. Телефон 330-440.

0: Народная столовая.
1: Теперь и на Ползунова 25А. Кольцо Гомзова.
2: Все еще ведра? Сломался насос?
3: Ваше спасение на Сернурском тракте 20. Большой выбор скважинных, дренажных, поверхностных насосов и насосных станций. «Аквамастер» – сервисный центр по ремонту насосов и решению ваших проблем за день. Телефон в Ешкар-Але 440303.
4: Вкусно и полезно! Кафе-магазин здорового питания «Чечевица». Вегетарианская кухня, свежий хлеб на закваске. Полезные десерты без сахара собственного производства. Советская, 127. Заказ доставки на сайте чечевица12.рф. ИП Воронина Наталья Владиславовна. ОГРН ИП 317-12-15-400-68-17. Йошкар-Ола, улица Советская, 127.
5: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «Въезд запрещен»? Кирпич. Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии. А въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
6: Автошкола «Джек-12». Поменяй категорию «Б» на «А», «С» или «Д». Сокращенная программа. Экономия времени. Автошкола «Джек-12». Улица Воинов-Интернационалистов, 28Б. Звоните 39-04-39. Начало обучения 15 мая. ООО «Автошкола «Джек-12». АГРН 11-91-21-527-25.
7: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардос» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. «Эдуардос». Надежно, комплексно, под ключ. 71-75-05. Йошкар-Ола.
8: Мечтаете о собственном помещении для бизнеса? От производственного цеха до торгового зала? Мы воплотим ваши планы в жизнь. Строим из современных материалов, металлоконструкций, бетона, кирпича. Качественно и в срок. Доверьтесь профессионалам. СК «М Групп». Твой верный друг. Мы строим историю вместе с вами. Йошкар-Ола, Конаково 62, офис 6. Телефон для связи 707767.
9: Йошкар-Олинский учебный комбинат предлагает уютные комнаты для проживания и временного пребывания для жителей, гостей республики и организаций. Низкие цены. Звоните 8-83-62-46-35-23.
10: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. «М-Тур» – ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 200212.
11: Освободите себя от забот. Строительная компания «Аркон» возьмет на себя все. От оформления разрешительных документов до установки мебели. Нет земельного участка? У нас есть. В отличном коттеджном поселке недалеко от города. Звоните 77-00-34.
12: В рамках Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов 16 мая вечер одноактных балетов от танцевальной компании «Канон Данс» Санкт-Петербург. «Фрея. Парадигма любви. Кредо» на сцене Марийского театра оперы и балета. 16 мая, начало 18.00, 12+.
13: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Рубрику «Внимание, водитель» представляет ОАО «Фирма Авторемонт». Волкова 50, телефон 45-28-88.
1: Ну, вообще, картинка, конечно, не особо сильно нравится, потому что везде красные стрелочки.
2: Че тебе, кто-то фотку в директ скинул? Картинка не нравится.
1: С днем работающей матери поздравили.
2: Я вообще хотел сказать нюцев, но после твоей фразы моя теперь нелепо звучит.
1: Ну, действительно, стоит воздержаться.
2: Ты давай рассказывай, я пока кофе
1: давай. По улице Красноармейской будете ехать, постоите на перекрестке машиностроителей и на улице Первомайской. Как очень вкусненько, конечно. Значит, по Цареградскому проспекту в сторону центра там тоже будет небольшая пробочка. По Комсомольской на пересечении с улицы Кремлевской постоите. Ленинский проспект практически на каждом перекрестке будете стоять в небольшой пробочке. И что произошло по улице Машиностроителей после кольца до Калинина? Что там? Потому что все отмечено красными стрелками. Напишите, если вдруг вы в этой пробке находитесь. Может быть, авария.
2: Может вас спасти надо.
1: Может быть, ну как бы поддержать вас надо.
2: Вы не думайте, у нас радио это для души. У нас так-то вертолет свой собственный есть. Грузовой. БелАЗ.
1: Немного стало.
2: Стыдно?
1: Да.
2: Перед простыми людьми.
1: Вот чувствуется вот это вот. Улица Строителей, Крыли, постоите также. Ну и вроде бы все.
2: Улица Строительной, пресенье с кыргызами. Все, выключай.
3: Все для ваших колес в одном месте. Шинный центр «Колесо». Официальный дистрибьютор «Кордиант», «Кисловет», «Тореро» и других брендов.
4: Шины и диски на любой транспорт от легкового до спецтехники. Более 1000 типов шин и 500 видов дисков в наличии по минимальным ценам.
3: Шиномонтаж, балансировка и гарантированные скидки на комплекты. «Колесо», Волкова 50, телефон 38-20-06. Пульс радио желает вам доброго пути.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
2: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
3: Мебель – украшение вашего дома. И зависть подруг. Компания «Дизайн Мебель» умеет создавать креативную мебель, чувствует и понимает покупателей, ищет и находит интересные решения для любого пространства. Погрузись в мир индивидуальности своих сокровенных желаний вместе с «Дизайн Мебель». Телефон в Вишкрале 770909.
4: Привычное качество, неизменные преимущества. Мобил, Тотал, Шелл, Кастрол, разливное масло. Ваш выбор в автоцентр «Мариэл».
5: Дом начинается с забора, а забор со «Стальснаба». Профлист и металлоштакетник по наличию. Под заказ до 30 разных цветов. Металлокаркас на любой вкус. На нашем заборе пишут «Стальснаб». Металлобаза «Стальснаб».
6: Прохорова, 45В.
5: Телефон Йошкар-Оле 316-222.
7: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола, улица Эшкинина, 19.
8: Открой сезон шашлыков с «Юла-Маркет». Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах «Юла-Маркет». Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. «Юла» – вкусно есть, полезно.
9: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
10: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
9: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
10: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
11: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: 9.00.
1: Новости на Пульс Радио.
2: Новости на Пульс Радио представляет ООО «Меркровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкороле 99-40-20.
3: В эфире новости, в студии Илья Сапожников. В Госдуме предложили создать алиментный фонд. Депутаты выдвинули инициативу о создании государственного алиментного фонда, который мог бы оперативно погашать долги по алиментам перед получателями, а затем самостоятельно взыскивать средства с неплательщиков. Авторы предложения отмечают, что это позволит одиноким родителям, преимущественно мамам, своевременно получать выплаты без необходимости самостоятельно обращаться в инстанции и разыскивать должников. В России изменились правила снятия с учета при эффективной прописке. С 1 мая вступил в силу приказ МВД, согласно которому решение о снятии с регистрационного учета при выявлении фактов фиктивной прописки теперь принимают руководители территориальных подразделений полиции на межрегиональном, региональном и районном уровнях. Росстандарт утвердил обновленный ГОСТ для вейпов и жидкостей к ним. ГОСТ устанавливает срок годности, ограничивает объем жидкости и запрещает использовать вымышленных героев в дизайне упаковок. Стандартом вводятся ограничения по объему жидкости. Для картриджей не более 2 мл, для одноразовых систем не более 10 мл, для флаконов не более 30. Максимальный срок годности – 2 года. Кроме того, установлены требования к предупреждающим надписям. Они должны занимать не менее 30% площади упаковки. Высокий забор лишает любопытства. Мир кровли и фасада объявляет любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие, забор из профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова 10, телефон 99-40-20. Это были новости. Хорошего дня в компании Пульс Радио.
4: Каждый раз, когда крыша течет, хочется крыть ее... Ну, вы поняли. Но есть способ лучше. Кройте по-человечески. Металлочерепица, профнастил, фальцевая и мягкая кровля. Все для фасада. От металлического и винилового сайдинга до фасадных панелей и планкина. Вся водосточка в мире кровли и фасада на Панфилова 10. Помогаем крыть по доступной цене. Телефон 99-40-20. Йошкар-Ола.
5: Слушай итоговый информационный выпуск по выходным на Пульс Радио.
6: На Пульс Радио.

0: Слушайте, ну дождались, наконец-то.
1: Чего мы дождались?
0: Ты представляешь, что произошло?
1: Это что такое сказал... случилось, чего мы так сильно ждали?
0: Да, я бы даже сказал, обвалили цены.
1: Ох ты!
0: Да. Цены в России снизились на... Ну вот на сколько? Как
1: бы? Ну, рубля на два.
0: Практически на 0,02%.
1: Ой, вкуснятина.
0: Это кто не понял, 0,02. Ну вот.
1: Ну где-то копеек 40.
0: Ну примерно. Прям вот радость какая-то берет сразу.
1: Обвал
0: случился. Это обвал цен, конечно же. Впервые это с конца августа 2025 года зарегистрировано.
1: Серьезно?
0: Да.
1: А значит, у вас до этого цены не падали?
0: Оказывается, нет. Огурцы подешевели на 11%.
1: Слушай, огурцы, кстати, давно подешевели, на самом деле.
0: Ну, вот Ростаджи, он не сразу же действует.
1: Малахольные.
0: Помидоры на 7%.
1: Ой, нормально.
0: Ну, ты представляешь, что происходит?
1: Я такой летний салат забабахаю сегодня.
0: А мясо, куры, сыр снизились в стране на 3%.
1: На 3?
0: На 3%.
1: Мне просто на 30 послышалось.
0: Нет, ты такой... куда хоть ты? Но я... 30%, это слишком много.
1: Мечтанул немножечко.
0: Конечно.
1: А вот ты хорошо, что ты с этой новости начал, потому что у меня открыта была вкладка «Как избавиться от возрастного запаха тела».
0: Такой решил почитать.
1: Но твоя лучше, честно говорю, потому что... А подожди, я сейчас, ну, возвращаюсь к этому. Это, ты замечал, да, вот это «бабушкой пахнет»?
0: Да.
1: Ну, причем у всех бабушек разный запах.
0: Ну, я каждую лично не нюхал.
1: Просто я себя сейчас как личность адекватно дискредитирую чуть-чуть. Зачем я нюхаю бабушек?
0: Но в целом, типа, примерно плюс-минус понятно.
1: Бабушки пахнут по-другому как-то.
0: Конечно.
1: Как-то это же бабушка. Нет, тут правда говорят, что возрастной запах — это вот не прикол какой-то.
0: Бабушки все как-то пахнут по-другому. Разно бабушки пахнут.
1: А ты вот этот в очках с кепкой дурацкой. Я просто грибы собирал в лесу, а это сама пришла бабка.
0: Ладно,
1: очень плохая пародия на Чикатило.
0: Да, самое, по-моему, что есть. Очень непохожая.
1: Ну, а вот поэтому я и на радио работаю, а не актер в кино.
0: Кстати.
1: Это единственная причина.
0: Ладно, еще есть одна причина, по которой Илья сегодня пришел, потому что он говорит, что за у вас пьянчая дискотека? Что это такое вообще?
1: А, да,
0: никогда
1: я,
0: не понимаю. Никогда не слышал, никогда не знал.
1: Не
0: что
1: понимал
0: это?
1: Этого.
0: Я говорю, приходи, все будет. Вот поэтому он здесь. Давайте сразу. Сейчас, значит, погода, реклама и дискотека вернется.
1: Дискотека будет?
0: Дискотека.
1: Дискотека.
0: Дискотека.
2: Климат-контроль представляет ООО «Авто-7». Внедорожники «Черри Теннет» на все случаи жизни, времена года и капризы погоды. Запроси свою выгоду на «Черри Теннет» по телефону в Ишкрале 64 20 40.
1: Ты понимаешь, что мы где-то 5 секунд как дебилы? Дискотека, дискотека, так, дискотека.
0: В этом же и была суть, она так и называется, дискотека. Значит, плюс 20 прямо сейчас, плюс 24.
1: У меня на моей метеостанции тоже плюс 20. 24,
0: да, вот замечательно, как сошлись опять же. Значит, вечером плюс 17, ночь плюс 9. Холодрыга.
1: Обещают слабый дождь.
0: Слабый дождь.
1: На 2 часа, с 2 до 4. Вот, пожалуйста, да,
0: вот, уважаемые. Вот, не дай бог!
1: Не дай бог не пойдет, во-первых. Во-вторых, кто будет на улице, напишите в МАКС 917-711-2525, будет дождь или нет. Мы-то просто, понимаете, в студии сидим, у нас тут, ну, у нас всегда кайф.
0: Да,
1: кондиционер,
0: всегда солнышко,
1: вода в бутылках.
0: Вот это вот все, как нам нравится.
1: Листочки.
0: Да.
1: Чистые.
0: Сегодня у нас давление и влажность все относительно в норме. Закат сегодня 19 часов 43 минуточки, а завтра восход, ну, вдруг, если это важно, в 3 часа 44 минуточки.
1: Слышишь, я вот так вот хотел сказать. Корецкой в эфире нет, закат глаз не ожидается.
3: Дорогие земляки, ветераны и их потомки, честь и хвала героям, подарившим нам жизнь, настоящее и будущее. Мы помним и гордимся вашим подвигом. Желаем вам долголетия и здоровья, мирного неба над головой. С Днем Великой Победы! С уважением, ваши Черри и Теннет. 642040, Кокшайский проезд 49А.
4: Реклама на Пульс Радио.
5: Каникулы в Мультискилл. Летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26-33, 23-26-30. Мультискилл. Здесь у детей есть детство.
3: Винотека «Зект» напоминает. Праздники на носу, а нос-то чешется. «Зект» продает не бензин, а расход за городом куда больше. Винотека «Зект» – безалкогольные напитки и снеки на любой вкус. Лучше перечесать, чем не дочесать. Винотека «Зект». Советская, 125.
6: Им надоели душные офисы. Им наскучило однообразие. Их утомила постоянная суета. Они выбрали «Солдата удачи».
7: Сегодня в моде активный отдых. Парк приключений «Солдат удачи» приглашает всех любителей острых ощущений получить свою порцию адреналина. Телефон 91-23-55. Парк приключений «Солдат удачи». Активный отдых.
8: «Броксталь» – центр металла и металлоконструкций. Более 20 лет на рынке республики. Прием вторсырья, лома черных и цветных металлов по высоким ценам. Огромный ассортимент металлопроката, большой спектр услуг по металлообработке, производство металлоизделий и металлоконструкций. «Броксталь», поселок Медведево, улица Чехова, 14.
9: Все еще ведра? Сломался насос?
10: Ваше спасение на Сернурском тракте 20. Большой выбор скважинных, дренажных, поверхностных насосов и насосных станций. «Аквамастер» – сервисный центр по ремонту насосов и решению ваших проблем за день. Телефон в Ешкарале 440303.
11: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Ешкар-Ала, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 330808.
12: Вся жизнь – игра, но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. В Академическом русском театре драмы «Аллергия» на хандру и скуку. Прогоняем их классикой мировой комедии. 24 мая – искрометный спектакль «Одолжите тенора». 31 мая – уморительные «Три счастливых дня» в Париже. Подробности на сайте. Билеты в кассе театра. 16+.
13: Телефон рекламной службы 42 28 28.
14: Йобразотейка. Твой добрый сосед, который будет тебя по утрам.
0: В общем, пока у Илюхи синдром Брежнева.
1: А в смысле?
0: Ну, ты стоишь с подиума, машешь людям.
1: Я детям махал в окне. Детишки, всем большой привет.
0: Вот. Большой респект.
1: Вот они. Аж колонна
0: надо остановилась. Надо разговаривать на их языке. Йоу, эшкере.
1: Не, это ты, давай, блин, это 10 лет назад так говорили,
0: да?
1: Сейчас так не говорят.
0: Не говорят, что ли?
1: Не говорят.
0: Я думал, до сих пор это пользуется популярностью.
1: Сейчас пингвеном, йоу. Пингвеном, это... не заморачивайся.
0: А, ладно.
1: Да.
0: Не буду тогда, как бы...
1: Сейчас уже тралала уже не актуально,
0: понимаешь? Да ты что?
1: Угу.
0: Куда делась тралалыла тралала?
1: С балериной капучиной уехали.
0: Ладно, прямо сейчас для вас. Что? Правильно, дискотека.
1: Это
0: поэтому...
1: Она? Это она уже идет?
0: Нет, еще нет.
1: А.
0: Поэтому динамики делаем погромче. Роме Кабренко, большое спасибо. А вы, естественно, кайфуйте, танцуйте. Ну и для Илюхи объясняю. Дискотека – это такая, знаешь, помесь... Поэтому она называется не дискотека, а дискотека.
1: Это помесь
0: сумасшествия.
1: Шпица и диджея.
0: Шпица, да, и всего остального. В общем-то, давайте делаем динамики погромче и погнали.

0: меня дети достали с этой песней. Ну, то есть, да, иногда я прошу детей что-нибудь придумывать, и они придумывают все про Токсиса. Потому что тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут.
1: Ужас. Вот, Рома, видимо, я так и не понял, почему он с этого начал. Ну ладно, давайте кайфовать.

0: Жалко, мы исполнителей не знаем в реал-тайме. Вот.
1: Ой!
2: Мы угадываем.
1: Ой! Ой-ой-ой! Ой! Ой-ой-ой!
2: И...
1: Сумасшествие!
0: Нормально.
2: Это какой год вообще? Ой, они 2007, наверное.
0: Думаешь? Это, подожди, Пакита? Нет. Или не Пакита? Нет, не Пакита, это что-то позже.
2: Это Рома сделал на шапке.
0: А иди ты!

0: Фараон Эдишн. Слушайте, нормально, нормально качает.
1: Ну так.
0: Я вот сейчас подумал.

буквально недавно познакомился с вот таким вот фолком под электро, дабстеп и так далее. И я вам скажу, что это очень круто звучит. Как-нибудь будет возможность, я включу слушателям в эфир.

0: окном очень красивый, накачанный мужчина, и очень круто в бит идет.
1: Вот как будто знает, как надо.
0: Я считаю, вообще под такие песни, ну, вот это чистейшая музыка, там частушки должны быть. Сейчас я найду.
1: Попробуем.

0: тебя, у меня же, знаешь, как будет? Мимо тещиного дома, я без шуток не хожу. Вот такие у меня чесночки же в жизни.
1: Хорош.
0: Готов? Ну чё, готов? А, уже меняется трек, я не успел. Я пока тут веселился с частушками. Не-не, тут тоже может подойти. Ты оставь.
2: Как заслышу я гармошку,

0: я вот понял, что я абсолютный вообще любитель русской музыки.
1: Потому что ее можно подпевать.
0: Мне кажется, да, чисто из-за этого. Конечно. Потому что вот, ну, что-то типа Адель подпевать сложно.
1: Согласен.
0: Чеботина? Кайф!

0: Кстати, ваши положительные реакции можете присылать нам в мессенджер Макс 917-211-2525. Огонечки и все остальное мы Роме все обязательно передадим.
1: Ваша похвала — это повод трудиться дальше.
2: Похвала.
1: Спасибо.
2: Турецкие треки. А что Корецкая пишет? Я вот вижу просто, что там Корецкая что-то написала. Не, если матом, то не надо.
1: Ну да.
2: Если коротко, ну типа, если перефразировать, хорошо.

0: Казалось, что там на фоне звучит, знаешь, как этот. Почему он, а не я?
1: Диджей Роман Кабренко.
0: Я тоже хочу в Египет. У нас сейчас такая дружба.

0: Так, это Pink или Gwen Stefani?
1: Это не та, не другая.
0: Это София Ротару?
1: Это Ферджи.
0: А, Ферджи. Чего?
2: Нет.
1: Да.
2: Серьезно?
1: Это Ферджи.
0: Я вообще не силен в зарубежной
1: музыке. Black Eyed Peas, которая...
0: Вот, представляешь, я вот настолько не силен в зарубежной музыке.
1: Да я тоже.
0: Потому что вот я такой, ну вот Gayazov Brothers были, я знаю, ну типа, в легкую. А все, что зарубежное, я вообще, мне так сложно.

0: Ром, пометочку на этом треке сделай, пожалуйста. Это нам пригодится.
1: Это что у вас за шифр такой? Ты еще сиди в эфире. Пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип.
2: Я так и делаю.
1: На азбуке Морзе материться можно, да? Жить в эфире?
2: На английском.

0: Мне вот сейчас написали, что это ну, дискотека норм, кстати говоря.
1: Я же говорю.
0: Дискотека норм.
1: В общем-то, она к своему логичному завершению подходит.
0: А, вот так?
1: Вот.
0: Дик, тогда идем драться.
1: Да. В следующую пятницу услышимся и продолжим. Там она также по времени будет в 10 часов. Слушайте дальше. Роме большое спасибо. Если вдруг понравился сет, напишите ему. Также все эти сеты, все дискотеки представлены на промо-диджей. Оттуда можете заходить и там же скачивать.
0: А мы к себе выкладываем их?
1: Да, они на периодически пульс. Рома отмечает их у себя.
0: Нет, я имею в виду у
1: Он
0: себя в группе.
1: С авторством делает.
0: А, ну все тогда. Соавтор.
1: Качайте, ну и продолжим далее. Как думаете, чем?

0: другое.
1: Астрологический прогноз представляет фитнес-центр «Византия». Телефон в Йошкар-Оле 55-83-18. ИП Кузнецова.
2: Поговорить чуть-чуть буквально. Я детям машу ручкой.
3: Привет,
2: и обожаю,
3: привет,
2: когда...
3: детишки.
2: Все, все.
3: Идите, читайте книжки.
2: А вы, батенька, рэпер.
3: Йоу. Эчкире мое подходит.
2: Да, да. Вот рэп и...
3: закончился на
2: да,
3: мне.
2: Да,
3: именно... Кстати, он в следующем часе продолжится.
2: Именно на тебе рэп и умер, кстати.
3: Но придет человек в следующем часе, его воскресит. Овны, день фокусировки на конкретных целях. Думайте не о желаемых, а о реальных возможностях.
2: Мочки тельцы. День оценки перспектив. Возможно, у вас появится новая информация относительно будущего.
3: Близнецы, вы можете задуматься о смене места работы и даже профессии. А может быть, просто о том, чтобы, например... ну, уйди в отпуск, почему бы и нет.
2: Слушайте, ну, можно же попроще. Просто взял абонемент в фитнес-центр Византию.
3: И
2: вот все выплеснул там.
3: Конечно.
2: Может, и отпуск не нужен. Конечно. Ну, ладно, хотя, тоже, что я говорю, нужен, конечно, отпуск. Но потом, после. Раки, день мечтаний и фантазий. Не бойтесь выдумать фантастические сценарии. Какой-то из них может оказаться вполне реальным.
3: У львов не стоит класть все яйца в одну корзину. Все, я привык уже. У вас должен быть запасной план действия, а может быть и не один.
2: Вот так вот, все. Берите разные корзины. Покупайте корзины.
3: И разные яйца.
2: И дальше, да. Разные яйца, разные корзины. Девы, день одиночества и трезвых размышлений. Не стоит гнаться за развлечениями и тем более за покупками.
3: У весов может распасться старая компания или рабочий тандем. Неожиданно окажется, что нужно полагаться только на себя.
2: А не на Уран. Я продолжу это.
3: Добью до конца.
2: Я давлю. Скорпионы, день новых знаний и ясного понимания. Вы можете увидеть, к чему идет текущая ситуация.
3: Стрельцы, возможно, вам придется решать чужие проблемы. Как этого не хочется. Или вы попадете в ситуацию, где будете зависеть от воли и настроения других людей.
2: Козероги, ваше восприятие может быть необъективным. Негативные мысли приведут к принятию неверных решений.
3: Водолеи, день недоверия и подозрительности. Можно подстраховаться, если собираетесь иметь дело с незнакомыми людьми.
2: Ой, мне сегодня предстоит, кстати. А я еще и водолей. Вот так вот.
3: Еще и с людьми общаться надо.
2: Вот и с ума сойду.
3: Вот и да.
2: Может, и помру. Как этот, как бабушка в любой момент. Я, наверное, помру тогда завтра.
3: Рандомный момент причем.
2: Бабуль, с юбилеем. Я, наверное, помру завтра. Рыбы. Возможно, нештатные ситуации, неожиданные решения, принятые не вами, но влияющие на вас напрямую.
4: Скульптор своего тела. Ты сам. А помощник в деле. Фитнес-центр «Византия». Тренажерные залы. Залы групповых программ. Фитнес-проекты похудения и набора мышечной массы. Трансформация тела. Фитнес-центр «Византия». Дело. Дело. В тело. В тело. Красноармейская, 113. Телефон 55-83-18. Ешкала.
5: Реклама на «Пульс радио».
4: Стабильное качество, вне зависимости от ситуации. Мобил, Тотал, Шелл, Кастрол, разливное масло. Ваш выбор в автоцентр Мариэл.
6: Хотите построить дом, но не готовы тратить все сразу? Строительная компания «Аркон» предлагает поэтапное строительство вашего дома. Начните с фундамента, распределите расходы на несколько лет и экономьте без кредитов. Работаем со счетами «Эскроу». Звоните 77-00-34.
7: Не переплачивай! Покупай выгодно! Оптово-розничная база металлопроката. Трубы для забора, арматура, профлисты, поликарбонат для теплиц. Спецпредложения по доставке. Металлобаза «Сталь Снап» 316-222. Прохорова 45В. Подробности уточняйте у менеджеров компании.
8: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. «М-Тур» – ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 200212.
9: Опять что-то сломалось? Хватит метаться по мастерским. Сервис 220 инструментов – ваш единый центр для ремонта всей техники. От телевизора до перфоратора. Решим любую проблему. Не ищите! Просто сохраните номер 345-220. Запомните, 220 инструментов. 345-220. Йошкар-Ола.
0: Прошлый век. Отбрось косу. Купи мощный бензиновый триммер Edon GT430 по цене 5490 рублей. Выгодность очевидна. Спеши купить по акции до 30 июня. Магазин «Электрик», Луначарского, 52. Ваш газон, наш Edon GT430. ИП Шайхутдинов, 2026 год.
10: Открой сезон шашлыков с Юла-Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Юла-Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Юла – вкусно есть, полезно.
11: Праздник народной музыки. 7 июня в 18:00. Марийская филармония приглашает на концерт «Волжская рапсодия». Выступает прославленный оркестр имени Калинина из Волгограда. В программе от классики до современных хитов в русском стиле. Билеты в кассе и на сайте Марийской филармонии. 6+.
12: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Андрей Макаров. Только что звучало. Андрей Макаров. Вот такая песня есть.
1: Андрей Макаров.
0: Андрей Макаров.
1: Андрей Макаров.
0: Андрей Макаров. Мы немножко иногда переходим на непонятный, ну, как нам кажется, английский язык.
2: Я вас сейчас буду убивать.
0: Ну, это как они считают, Макаров, что это русский язык. Мы также можем немножко коверкать английский язык.
2: «Красная жара», да, по-моему, фильм?
0: Да.
2: Кайфовый. Слушайте.
0: Иван!
2: Да, я вас буду убивать.
0: Слушайте, Илюхе на самом деле пора, он уезжает. Он
2: да, но...
0: послушал дискотеку, побыл здесь, в общем-то, не выспавшийся, но...
2: Как да не, все в порядке.
0: Все ты взбодрился?
2: Да, я проснулся, спасибо Груслану на самом деле за это. Да. Вот.
0: Как ты сказал, Груслану? Я так... Это когда грустный Руслан.
2: Груслан.
0: Груслан.
2: Груслан и Людмила. И там эмо. Парень какой-то эмо и типа девчонка
0: вот.
2: Русская. Я убегаю, но Рус остается не один,
0: да.
2: Потому что буквально через минут 10-15 к нему придет рэпер наш, отечественный.
0: И мы будем вместе, Шкере.
2: Давай, вот, пожалуйста, не позорься перед ним, не делай вот так вот.
0: Не позорься перед ним, он сам так сделает.
2: Шипли будет у нас в гостях в следующем часе. Я прощаюсь с вами на сегодня. Рус остается. Вместе с ним они все обсудят. Все, поки-чмоки? Да? Или как я обычно говорю? А ты откуда знаешь, как я говорю?
0: Я не знаю, я в то время уже, ну, все.
2: Все, всем до скорой встречи по ту сторону радиоволн. Пока.

0: Программа «На пульс радио».
1: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет в Ешкар-Оле. Звоните 42 28 28 42 28 28.
2: Пара-па-парам, пара-па-парам.
3: И действительно, пара по парам. Большое поступление обуви в магазинах Рикер. Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет Рикер. Рикер. Ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
4: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардес» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. «Эдуардес». Надежно, комплексно, под ключ. 71-75-05. Ешкар-Ола.
5: В рамках Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов 16 мая вечер одноактных балетов от танцевальной компании «Канон Данс» Санкт-Петербург. «Фрея. Парадигма любви. Кредо» на сцене Марийского театра оперы и балета. 16 мая, начало 18.00. 12+.
6: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: 10.00.
1: Новости на Пульс Радио.
2: Новости на Пульс Радио представляет ООО «Меркровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкроле 99 40 20.
3: В эфире новости, в студии Илья Сапожников. В мэрии Шкаралы опубликовали программу празднования Дня Победы. Торжества начнутся в 8.00 с возложения цветов к мемориалу и могилам солдат Великой Отечественной войны на Марковском кладбище. В 8.30 состоится церемония в Парке Победы у мемориала труженикам тыла, а в 9.00 у мемориала воинской славы и вечного огня. В 11.00 на Ленинском проспекте пройдет торжественное шествие войск Ишкаралинского гарнизона и кадетов. Одновременно в Парке Победы стартует межрегиональный фестиваль по воркауту «За Победу». Дополнительные мероприятия запланированы в Центральном парке на площадке перед ДКРА, в Царево-Кокшайском Кремле, у ДК имени 30-летия Победы и на площади имени Никонова. В 18.50 по всей стране пройдет всероссийская минута молчания. Праздничного салюта в Йошкар-Оле в этом году не будет. Бессмертный полк в этом году в Мариэл вновь пройдет в онлайн-формате. Об этом сообщил глава региона Юрий Зайцев. Кроме того, 9 мая в Йошкар-Оле состоится парад Победы. Подготовка к нему уже ведется. По традиции, в параде примут участие военнослужащие, представители силовых и спасательных ведомств, а также кадеты и юнармейцы. В годы Великой Отечественной войны на фронте сражались более 140 тысяч жителей Марийской ССР. 53 были удостоены звания Героев Советского Союза, еще 14 стали полными кавалерами Ордена Славы. В Центральном парке Йошкар-Олы появился новый архитектурный фонтан в виде серебристых шаров. Изготовление арт-объекта было доверено мастерам из Казани. Фонтан установили на территории городка аттракционов. Теперь пространство вокруг него преобразилось. Для посетителей установили скамейки, а также предусмотрели декоративную подсветку. Высокий забор лишает любопытства. Мир кровли и фасада объявляет любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие. Забор из профнастила и евроштакетника. Забор 3D и забор жалюзи. Панфилова 10. Телефон 99 40 20. Это были новости. Хорошего дня в компании Пульс Радио.
4: Чем выше забор, тем больше любопытных. Ну а если брать не в сезон, ценник ниже. Не забор ниже. Проверено на Панфилова 10 в мире кровли и фасада. Профнастил, забор жалюзи, евроштакетник, профильные трубы, забор любой величины и любой конструкции. Мир кровли и фасада знает, если сосед близкий, то и забор низкий, как ценник сегодня. Панфилова 10, телефон 99 40 20. Шкрала.
1: Слушай итоговый информационный выпуск по выходным на Пульс Радио.
0: На Пульс Радио.

0: Йоу Бориса Тейка на Pulse Radio. Гость в студии.
1: Как завещал ушедший от нас Илья, Йоу, Эшкере, вот это вот все мы, конечно, здесь слушать не будем. А вот кого будем слушать? Естественно, другого рэпера, который есть у нас в городе, в республике. Достояние, я бы его так назвал. Достояние республики. Нормально тебе?
2: Да.
1: Йоу. Значит, кто не понял, это Шиплий. Надо же, подождите, что я не подготовился? Надо вот так его встречать. Сейчас, секунду. Вот так, у нас в гостях Шиплий. Вот, и будем разговаривать если сегодня о композициях, о треках, о синглах, о песнях. Для тех, кто не хочет только слушать, а хочет еще и смотреть, пожалуйста, заходите в группу ВК Пульс Радио, там ведется трансляция, и можете воочию наблюдать. Свои вопросы, если у вас какие-то возникают, пишите нам в Макс, 917-711-2525, пишите ВКонтакте под трансляцией. Не факт, что прочитаем, но просто пишите, чем вам заниматься еще в рабочую пятницу. Значит, летом, да? Есть такая информация. Выходит совместный альбом марийского рэпера Шипли.
2: По руке чиж крала. Наконец-то Руслан сделал паузу, и я могу хоть что-нибудь сказать.
1: Я тему-то озвучу, почему ты к нам пришел. Не просто же так. И калмыцкой электропан-группы Хагрин.
2: Хагрин.
1: Хагрин. Сори. Передаем от меня сердечное сори. Песня «Леса и степи». Вот об этом мы сегодня и будем разговаривать. Дэн, чё, как дела, как настроение?
2: Настроение потрясающее, погода радует, и шкарала блестит, зеленеет и согревает нас своим теплом. Собственно, наша задача сделать ей приятное в ответ, поэтому этим летом выйдет альбом из 10 песен на марийском, калмыцком и русском языках, которые будут называться «Песни леса и степи». Это история про объединение двух культур. Культуры народа Марии и культуры калмыков.
1: Вообще откуда, почему решили записать именно совместный альбом с калмыцкой группой? Ну, то есть...
2: По-моему, году в 2024, если я не ошибаюсь, мы стали финалистами проекта «Звук Евразии», в рамках которого у нас была возможность поработать и познакомиться с несколькими коллективами, представляющими этно-фолк в современной обработке. Собственно, от Республики Мариэл были мы, от Республики Калмыкия были группа «Хагрин». Электропанк-рокеры. И, да, собственно, на почве того, что их было 4, а нас было 3, мы и сошлись. У нас было много общего. Мы рэперы, они рокеры, они на калмыцком, мы на марийском. Мы поняли, что мы слишком близки, тем более, что на самом деле нас всех Юрий Викторович Зайцев объединил, потому что у нас появилась общая тема для разговора. Мы сдружились и поняли, что неважно, на каком языке ты разговариваешь, важно, в какой стране ты живешь.
1: О, как.
2: Собственно, поэтому даже в рамках проекта мы записали совместную песню, которая называлась «Войны леса и степи». Довольно нашумевшая песня, и она была подарена на виниловой пластинке в рамках альбома «Звук Евразии» Владимиру Владимировичу Путину, что тоже произвело небольшой резонанс на отечественном медиапространстве. Но будучи на проекте, мы подружились, нам было весело вместе, и мы решили, что почему бы нам вместе и не выступать.
1: Так.
2: Тем более, что нас начали приглашать совместно, ввиду того, что у нас песня совместная. Их приглашали на фестивали, нас приглашали на фестивали, и у нас вот эта песня была связующим звеном, когда мы все вместе в кульминации выходили и разрывали танцпол. Поняли, что нам нужно больше таких песен. И пришли к тому, что надо написать альбом. И сейчас при поддержке президентского фонда культурных инициатив мы его совместно реализовываем.
1: Сразу скажу о том, что сегодня мы несколько песен послушаем из этого, с этого альбома, ведь, да?
2: Да, это будет премьерная, по большому счету.
1: То есть еще их не было?
2: Они не вышли.
1: Еще даже, вы
2: представляете? Никто, кроме слушателей Пульс Радио, их не слышал, за исключением нескольких тысяч людей на площади в Калмыкии, потому что мы живьем один раз, их уже показали на фестивале тюльпанов.
1: Вот это, знаешь, немножко даже приятно. Эксклюзив только для нас. Спасибо большое. Ладно, беседу мы еще продолжим. Вопросы, если возникают, напомню, пишите, наблюдайте за трансляцией, а я пока о погоде расскажу.
0: К
3: Климат-контроль представляет ООО «Авто7». Внедорожники «Черри Теннет» на все случаи жизни, времена года и капризы погоды. Запроси свою выгоду на «Черри Теннет» по телефону в Ишкрале 64 20 40.
1: Вот это жара! 22, гуси-лебеди. Значит, плюс 24 будет днем, небольшой дождь ожидается. К вечеру плюс 17, ночью плюс 9. Вообще замерзнем, завтра плюс 13. Чё, куда вообще это все катится? В воскресенье вообще плюс 11. Ладно. Грустить не будем. Ветер до 5 метров в секунду западных направлений. Влажность давления в норме. Закат 19.43. А восход завтра в 3.44. Поэтому встречаемся на восходе.
4: Дорогие земляки, ветераны и их потомки. Честь и хвала героям, подарившим нам жизнь, настоящее и будущее. Мы помним и гордимся вашим подвигом. Желаем вам долголетия и здоровья, мирного неба над головой. С днем Великой Победы! С уважением, ваши Черри и Теннет. 642040, Кокшайский проезд 49А.
0: Реклама на Пульс Радио. Институт переподготовки набирает группу по обучению трактористов, водителей погрузчика. Внимание! По ценам 2025 года. Приходите. Йошкар-Ола, Медицинская, 17. Звоните 22 35 74.
5: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
6: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
5: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
6: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
7: Автошкола «Джек-12». Поменяй категорию «Б» на «А», «С» или «Д». Сокращенная программа. Экономия времени. Автошкола «Джек-12». Улица Воинов-Интернационалистов, 28Б. Звоните 390439. Начало обучения 15 мая. ООО «Автошкола «Джек-12». Агрен 11-91-21-527-25.
8: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «Въезд запрещен»?
9: Кирпич.
8: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.

0: Гость в студии.
1: Все правильно. Шипли у нас в гостях. Но я просто подтверждаю слова мужчины, который только что озвучил. Кто он? Гость в студии. Такой, да, конечно же. Подключаемся к трансляции в группе ВК. Она прям там сейчас ведется. И какие-то вопросики может туда даже задавать. Все озвучим, все спросим. Ну что, Дэн, разговариваем мы сегодня о твоем еще не успевшем выйти, но уже нашумевшем альбоме.
2: Шумим как можем.
1: Да. В общем-то, с калмыцкой группой у тебя совместочка, целый альбом будет, который называется, я вот не запомнил, но обязательно, когда он выйдет, я обязательно тоже не запомню. «Песни леса и степи». Я буду дважды его не запоминать. Но слушать буду. И мы его тоже будем слушать сегодня. В чем особенности альбома, помимо того, что ты записал совместку с другим народом?
2: Ну, концепт этого альбома заключается в том, чтобы показать, первое, разницу в музыкальной культуре народов России. А второе, чтобы показать, насколько мы все-таки едины и как мы можем гармонично звучать вместе на одной песне. 10 песен, из них есть несколько сольных, чтобы подчеркнуть конкретно разницу. Угу. Например, «Калмыцкая степь» — это, безусловно, сольный трек «Хагрин». Угу. «Чудыра», то бишь «Лес» — это сольная песня наша. У нас будет песня «Вьют», «Вьютова», «Вода», «Мать воды». Пока думаем над названием окончательным. Песня «Огонь». То есть вот про какие-то диаметрально противоположные вещи.
1: Я понял.
2: Огонь, вода, черно-белый, лес, степь. Вот. И потом мы начинаем к середине альбома объединяться, и вы услышите такие песни, как «Сила рода», «Дикий табун», «Частушки» марийские, калмыцкие. И будет... песня под названием «Хоровод», на которую мы пригласили друзей и артистов из других народов, представителей.
1: Вау.
2: Например, в районе Чукотки, Ивены, русская группа «Калинкор», мордовская «Мерима», Карачаево-Черкесия должны представить куплет, башкиры.
1: То есть песня такая...
2: объединяющая всю страну, да. Мы хотим, чтобы максимальное представительство было группа «Ойми», которая представляет народ Эрзя. И надеемся, что мы все-таки найдем татарских исполнителей. Потому что, как выяснилось, сложнее всего.
1: А еще я вот не подойду.
2: Сложнее всего найти татаров. Вот, почему-то не это самое, как-то непросто пока все с этим движется. Поэтому, если вы слышите нас, и вы поете, и у вас есть там... 5-10 прослушиваний на Яндекс.Музыке. Свяжитесь с нами, мы пригласим вас на куплет.
1: Вау. Ну вот видишь, даже у альбома есть какая-то даже своя драматургия. Типа сначала отдельно, потом вы совмещаетесь.
2: Как-то да, у меня есть друг-режиссер, который знает, что такое драматургия, и пытается помочь нам записать этот альбом. К тому же мы будем снимать клипы на него, штук 5. Вот, мы частично уже сняли в Калмыкии. В конце мая ждите «Ишкрала», «Мариэл», будем снимать здесь.
1: Какие-то отрывки ты уже публиковал у себя в социальных сетях? Нет еще?
2: Еще нет.
1: Просто хотел проанонсировать, типа, подписывайтесь на Дэна, Шипли, вернее, смотрите там вот эти...
2: Не,
1: вот,
2: подписывайтесь, бэкстейдж там есть.
1: Обязательно, чтобы чуть-чуть больше раскрыть. Ну что, я думаю, перейдем к первой презентации. Шипли и Хагрин.
2: «Сила рода».
1: «Сила рода». О чем песня? О силе рода?
2: Ну и о родовых силах.
1: Сошлось. Вам, дамы и господа, приятного прослушивания. Конечно же, ну и делаем громче тогда, что кайфанем вместе.

0: Ну, до конца ее надо было послушать. Вот я поздравляю нас с премьерой. И вас всех тоже поздравляю. Вы стали свидетелями того, что произошло легендарнейшее событие. Первая песня. Это...
1: Надеюсь, вам понравилось.
0: А это какая по счету будет песня в альбоме? Ну, то есть...
1: Ориентировочно пятая.
0: То есть это вы уже соединились, получается.
1: Да. Да.
0: Все. Собственно говоря, Дэн, тебя спрашивают Салам Шиплий. Причем Шип, значит, пробел, Ли, все правильно, как ты и называешься. А есть ли разница с народом, ну, я так понимаю, калмыки, и какая?
1: Ну, разница, если говорить про что-то принципиальное.
0: А мне, знаешь, кажется, вот давай скажем так, а что общего, вот так вот лучше?
1: Не, смотри, если говорить про разницу, то любопытный факт, что в Республике Калмыкия распространен буддизм.
0: Да,
1: а у нас марийская традиционная религия и православие.
0: Угу.
1: Вот, и если вы приедете в Калмыкию, то вы поразитесь, во-первых, национальному колориту.
0: Угу.
1: Потому что он, это орнаменты, это символы свои, отличные от марийских.
0: Uh-huh.
1: И там есть пагоды такие, которые больше отсылают к востоку, знаете, к японской культуре, китайской культуре. То есть вот такие многоэтажные строения красные. И все это очень красиво. Вот, с другой стороны, если мы говорим про Калмыкию, это, мне кажется, что они ближе к тюркской, по-моему, группе, могу ошибаться. Но суть в том, что это люди степи, там, где дули ветра. И поэтому там, естественно, у них даже внешность отличается. Они более смуглые. Не будем уходить в подробности.
0: Я понял.
1: Но суть в том, что визуально их можно отличить от народа Мари.
0: Угу.
1: Хотя с учетом того, что мы в России уже так наперемешаны, что
0: да.
1: и тяжело представить, а как, собственно, марийцы выглядят сейчас. Потому что есть кареглазые, есть голубоглазые, есть с широкими глазами, есть с прищуром. Поэтому, если говорить про общность, то нас объединяет первое — страна, в которой мы живем. Второе — любовь к своей культуре.
0: Жестко.
1: Третье, теперь и тут, и там любят слушать марийский рэп.
0: О как! Все, ваши вопросики ждем в наш мессенджер. Продолжим нашу беседу через пару мгновений.

Как будто на шансы равны нулю. Мне такое привидится с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю.

0: Гость в студии.
1: Так, ну что, уважаемый Шиплей, значит, кто помогал вообще в создании альбома?
2: Ну, в первую очередь, хочется передать привет и обниманс моему другу Мите Наити, который занимается музыкальной аранжировкой, голосами, инструментами, работает плотно над звучанием. Собственно, сразу отсюда я поеду к нему на студию. Дальше продолжать работать над песней. Помимо него, безусловно, наши друзья-музыканты Арслан Петров, угу. Гармонист, баянист, Вероника Ягодарова, скрипачка, угу. Наши друзья Хагрин, собственно, два Руслана, Вика, Мазан. Вам тоже большой привет, если вдруг 103.8 до вас сейчас донесется. Если
1: нет, конечно, донесется.
2: Нарежем на рилсы и отправим так.
1: Да, обязательно.
2: Вот, собственно, это основная движущая сила, наши две группы, плюс угу. друзья, которых мы пригласили на совместный большой трек. Ну и президентский фонд культурных инициатив. Спасибо стране за то, что поддерживает наше творчество.
1: Когда ждать альбом все-таки? Когда он выйдет в свет полностью?
2: Он выйдет в августе этого года.
1: Так.
2: Вот. И, собственно, будет сопровожден, как я уже сказал, 5 клипами, которые мы снимем совместно с киностудией «Шабли». И здесь хочется сказать, да, еще отдельное спасибо Наташе Илюшиной, которая является координатором всего этого безобразия, этого проекта. И прямо здесь сейчас вы можете видеть ее в студии на фоне окон.
1: Как это на фоне окон? Так, ладно, в общем-то, совместные концерты с ними будут? Планируется вообще? Какой-то тур, может быть, по городам? Еще что-то?
2: Но стоит сказать, что совместный концерт уже состоялся первый.
1: Это
2: он был в рамках фестиваля «Тюльпанов» угу. в Калмыкии, где мы часовой программой, совместными песнями, прокачали Элисту. И планируем 12 июня в День России повторить этот флешмоб в Ишкар-Але. Поэтому, друзья мои, следите за информацией, приходите на площадь, будет круто.
1: У нас еще остается одна композиция, послушаем ее чуточку позже, поэтому далеко от эфира не уходим. Ну и рекламу тоже слушаем, а мы шиплеем, еще за эфиром поболтаем и вернемся позже.
0: Реклама на Пульс Радио. Кинотеатр «Супер 8». «Супер 8». Мы стали ближе. Покупайте билеты онлайн на сайте super8.rf.
3: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
4: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
5: Пора раздвинуть стены.
4: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция в Ишкар-Але 42 28 28.

0: Народная столовая.
1: Теперь и на Ползунова 25А, кольцо Гомзова.
2: Вкусно и полезно. Кафе-магазин здорового питания «Чечевица». Вегетарианская кухня, свежий хлеб на закваске. Полезные десерты без сахара собственного производства. Советская, 127. Заказ доставки на сайте чечевица12.рф. ИП Воронина Наталья Владиславовна. ОГРН ИП 317-12-15-400-68-17. Йошкар-Ола, улица Советская, 127.
3: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих. Их массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
4: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Слушай, как бьется сердце. Пульс радио.
1: В дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет, я знаю все наперед, это пройдет.

0: бренда.
1: В дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет, я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех.

0: Гость в студии.
1: Прости, да. В общем-то, разговариваем о нашумевшем альбоме, который будет в августе, презентован нам вместе с клипами. В общем, ищите на всех цифровых площадках. И я уверен, что на пульсе эти композиции уже будут.
2: Шипли, Хагрин, да, песни, это... леса и степи.
1: Все это будет. Но сегодня мы слушаем премьеры. Эксклюзив. Ты знаешь, это вот тот эксклюзив, когда эксклюзив, а не такой эксклюзив, когда это эксклюзив у вас на радио, потом там Азия Минус, другие какие-то радиостанции. Но только для вас эксклюзив, в общем-то. Но нет, здесь сегодня такая. Песня, которая сейчас будет звучать, называется «Дикий табун». Я так понимаю, про лошадей. Или там в самой композиции рассказывается уже что-то такое. Какая-то может быть история. Вот потому что я на самом деле национальный язык, ну, калмыцкий, знаю плохо.
2: Ну, стоит подтянуть.
1: К сожалению.
2: Я уж не буду про Марийский спрашивать. Так вот.
1: Это я как бы по руке, как говорится.
2: Это, кстати, к вопросу о том, что нас объединяет. Помимо вкусной кухни и любви к классной музыке, у нас любовь к лошадям. И у калмыков, и у марийцев.
1: Так, и вы решили на
2: И мы решили, что... Песни не столько про лошадей, сколько про людей, которые с ними дружат.
1: О, как. Интересненько. Ну-ка, сейчас я только один моментик такой сделаю. Моментик, да? Размечу ее, чтобы она вкусненько звучала еще лучше на стадии.
2: Хорошо, я пока прикрою тебя.
1: Давай.
2: Я желаю всем жителям Йошкар-Олы Республики Мариэл счастья, любви, добра,
1: все, да,
2: позитива и хорошей песни «Дикий табун».
1: В общем, эксклюзив, премьера прямо сейчас. Делаем погромче. Шипли и Хагрин. «Дикий табун». Погнали! Погнали!

0: Ну, слушайте. Вторая премьера, это что-то вообще сумасшествие какое-то. Это вы вот кто видел трансляцию, вы, конечно, попали и послушали эксклюзив, и посмотрели, что здесь происходит вообще. Это реально как дикий табун здесь был. Хотя нас всего-то двое, да? Ну, не считаю. Не считаю. Вот так вот. В общем-то, кайф песня. Вам как? Зашла, не зашла? Можете написать на самом деле свое мнение. Я думаю, что Шипли будет рад услышать любое ваше позитивное мнение. Если оно какое-то негативное, не пишите, себе ставьте. Это нам не надо, потому что мы дарим позитив впереди, тем более выходные. Ну что, у нас есть еще одна песня. Да и, в принципе, время у нас уже подходит к логичному завершению. Поэтому, Шипли, уважаемый, значит... Совместные концерты, ты сказал, что будут, да, с Хагрин мы ждем.
1: Да, 12 июня мы выступим, постараемся выступить на площади в Йошкар-Оле. И осенью начнем уже серьезно готовиться к большим отдельным сольным концертам, потому что до осени у нас очень много другой работы. У нас недавно вышла песня «Волынчик на свадьбе».
0: О, я слышал ее.
1: Кто слышал, тот молодец. Поздравляю. Кто не слышал, завидую вам, потому что это стоит послушать. Послушать Марийскую волынку в таком современном, крутом
0: исполнении.
1: Интерпретации. Так, 20 мая у нас выходит новая песня. До выхода альбома, собственно, у вас будет возможность
0: опять эксклюзив
1: послушать лиричную песню, которая называется «Друг». Мы так поняли, что очень мало песен вообще посвященных мужской, крепкой, настоящей дружбе.
0: Так.
1: И решили восполнить этот пробел, тем более, что эту песню я записал со своими друзьями, с актерами, братьями Паршинами, звездами сериала «Молодежка», да, «Новая смена». Да, и ребятами, которые снялись в марийском фильме «Чоткар».
0: Кто смотрел, тот поймет.
1: Да, и маленький спойлер. Мы надеемся, что эти парни приедут к нам сниматься в альманахе «Марийские сказки 2» этим летом.
0: От оно чё.
1: Да, и в каком виде вы их увидите, это пока останется секретом, но съемки фильма стартуют уже 31 мая, а песни Шипли, скорее всего, войдут в качестве саундтреков к этому альманаху.
0: Дэн, ты прям нас сегодня балуешь эксклюзивами. Прям премьера за премьерой. Я такой сижу, думаю, да господи, за что мне такой потрясающий эфир? Скажи, пожалуйста, какие планы 2026 год вообще в целом? И мы перейдем к песне «Друг», а с тобой, я думаю, что друг мой, на сегодня пришла пора проститься.
1: Печально, печально, но тем не менее... Давайте просто подытожим все, что я сказал. Пока вы включаете песню «Волынчик на свадьбе» и слушаете ее, вы параллельно ждете 20 мая премьеру песни «Друг», 3 июня выйдет клип на эту песню. С 31 мая по 25 июня стартуют большие съемки в Республике Мариэл альманаха «Марийские сказки 2». 12 июня пройдет концерт ко Дню России, где мы надеемся вместе с Хагрин порадовать вас живым исполнением наших совместных песен. В августе выйдет, собственно, альбом «Песни леса и степи» и 5 клипов на эту песню. Поэтому план в громадье. Пожелайте нам удачи, а вам хорошего настроения и послушайте нашу песню «Друг».
0: У нас в гостях был Шипли. Спасибо тебе за достаточно продуктивное творчество, во-первых. Во-вторых, за достаточно интереснейший эфир. Песня «Друг». Я тоже с вами прощаюсь на этой замечательной ноте. Услышимся уже с вами во вторник. 3 дня будем балдеть, кайфовать, отдыхать. Ну, кто-то, может быть, даже работать. А во вторник все так же. С 7 до 11 утреннее шоу «Йопуре Стейка». Зовут меня Руслан Дятулин. Обнял, приподнял, поцеловал. Еще обязательно услышимся.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола, улица Эшкинина, 19.
2: Ищешь подработку? Только проверенные заказчики. Своевременная оплата и гибкий график на платформе насмену.ру. Подрабатывай утром, днем, ночью или по выходным, когда есть время. Подходит всем, даже студентам и пенсионерам. Подключайся на сайте насмену.ру.
3: Удивляйтесь, восхищайтесь, ходите в театр. Встречаемся в Шкитано.
4: Театр Шкитано приглашает вас на искрометную комедию «Дарио Фо. Свободная пара». Итальянские страсти, семейные разборки, блестящий юмор и неожиданный финал. Ждем вас 22 мая в 18.00 18+.
3: Подробности на сайте шкитан.ру в группе ВК. Телефон кассы театра 78 13 78.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.
5: Твоя тишина обитает во мне.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
3: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 33-08-08.
4: В рамках Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов 16 мая вечер одноактных балетов от танцевальной компании «Канон Данс» Санкт-Петербург. «Фрея. Парадигма любви. Кредо» на сцене Марийского театра оперы и балета. 16 мая, начало 18.00, 12+.
5: Джаз, рожденный в Йошкар-Оле. 14 мая в 18.30. Марийская филармония приглашает на концерт группы «Джаз Мари». Классика советского и мирового джаза. Дунаевский, Эшпай. Мировые хиты. Не пропустите. Билеты в кассе и на сайте филармонии 6+.
6: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Центр «Мой бизнес» специально для субъектов малого и среднего предпринимательства.
2: Заяви о себе и своем бизнесе. Размести рекламу на «Пульс Радио» и «Авторадио» и подними продажи до максимума. Расскажи о товарах, услугах, скидках и акциях бесплатно.
1: Интересно?
2: Получи услугу в самое ближайшее время. Подробности по телефонам в Йошкар-Оле 42 28 28 и 34 19 54.
1: Количество предложений ограничено.
3: Восьмое чудо света в Йошкар-Оле. Кинотеатр «Супер-8» — это максимально высокий уровень кинопоказа, 5 комфортных просторных кинозалов, детский лабиринт и большая игровая зона. Лучшие мировые кинопремьеры. «Супер-8» — все только начинается.
4: Вся жизнь — игра. Но в драмтеатре и интересней. На сцене жизнь. В Академическом русском театре драмы «Аллергия» на хандру и скуку. Прогоняем их классикой мировой комедии. 24 мая – искрометный спектакль «Одолжите тенора». 31 мая – уморительные «Три счастливых дня» в Париже. Подробности на сайте. Билеты в кассе театра. 16+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Детский лагерь активного отдыха «Солдат удачи» объявляет набор детей на летние каникулы. Военно-патриотические, туристические и спортивные смены по 12 дней. Проживание, пятиразовое питание, множество развлечений и бесценный опыт для вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. Телефон в Йошкар-Оле 330-300.
2: 7+.
3: Театр «Шкитана» приглашает вас на спектакли под открытым небом. 5 июня, 19:30, поселок Новый Тарьял, стадион «Строитель». Музыкальная комедия «Небесный тихоход». Знакомые всем песни, зажигательные танцы и прекрасная игра актеров. Проведите летний звездный вечер вместе с театром «Шкитана». Подробности в нашем официальном приложении «Шкитан-театр» скачивайте на Рустор или по ссылке в официальной группе ВКонтакте 12+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Полдень. Новости на Пульс Радио. Новости на Пульс Радио представляет ООО «Меркровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкороле 99-40-20.
1: В эфире новости. В студии Илья Сапожников. В Марий-Эл стартовал сезон лесных пожаров. На территории региона уже зафиксированы два первых возгорания. Первый пожар произошел в Волжском районе на территории Алексеевского лесничества. Второй пожар зафиксирован в Звениговском районе на территории Кокшайского лесничества. По предварительным данным, причиной обоих пожаров стало неосторожное обращение с огнем. В связи с началом пожароопасного периода специалисты призывают жителей республики соблюдать правила пожарной безопасности в лесах, не разводить костры в неположенных местах, не бросать непотушенные окурки. В канун 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне прошла официальная церемония передачи частицы вечного огня во все районы республики Марий-Эл для зажжения огней памяти. Священный огонь был доставлен в столицу республики от могилы неизвестного солдата в рамках акции Народного фронта «Огонь памяти». Всех участников мероприятия, жителей и гостей столицы поприветствовал первый заместитель председателя правительства республики Марий-Эл Евгений Курмаев. Росстат впервые с конца августа прошлого года зафиксировал недельную дефляцию в России. Снижение потребительских цен составило 0,02%. Больше всего за неделю подешевели огурцы и помидоры. Наиболее сильный рост цен зафиксирован на поездки на Черноморское побережье на 8%. По данным Минэкономразвития, годовая инфляция замедлилась.
2: Высокий забор лишает любопытства. Мир кровли и фасада объявляет любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие. Забор из профнастила и евроштакетника. Забор 3D и забор жалюзи. Панфилова 10. Телефон 99-40-20. Это были новости. Хорошего дня в компании Пульс Радио.
3: Каждый раз, когда крыша течет, хочется крыть ее. Ну, вы поняли. Но есть способ лучше. Кройте по-человечески. Металлочерепица, профнастил, фальцевая и мягкая кровля. Все для фасада. От металлического и винилового сайдинга до фасадных панелей и планкина. Вся водосточка в мире кровли и фасада на Панфилова 10. Помогаем крыть по доступной цене. Телефон 99-40-20. Йошкар-Ола.
4: Слушай итоговый информационный выпуск по выходным на Пульс Радио.
5: На Пульс Радио.

Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

0: Климат-контроль представляет ООО «Авто7». Внедорожники «Черри Теннет» на все случаи жизни, времена года и капризы погоды. Запроси свою выгоду на «Черри Теннет» по телефону Вышкрале 64 20 40.
1: Да, действительно, как и в песне Артема Качера и Ани Лорак, побег, мне кажется, устроит сегодня каждый, кто работает в пятидневную рабочую неделю и у кого выходные, это действительно являются выходными днями. С тобой в студии Пульс Радио Резеда Нурмухаметова, и хочу всем сообщить, что сегодня стоит как можно больше радоваться погоде, которая за окном, особенно она сейчас радует, мне кажется, каждого, кто совершает какую-то небольшую прогулку, возможно. Сейчас, по данным из открытых источников, температура воздуха 25 градусов, ну, прям по-настоящему летняя уже погода. Ощущается это все как 22 градуса, но, тем не менее, ветерок теплый, соответственно, очень даже комфортно. Вечером будет температура воздуха 17 градусов со знаком плюс, а ночью столбики термометров будут держаться в пределах 9 градусов. Ну и также напоминаю, что днем нам сегодня обещают небольшой дождь.
2: Дорогие земляки, ветераны и их потомки, честь и хвала героям, подарившим нам жизнь, настоящее и будущее. Мы помним и гордимся вашим подвигом. Желаем вам долголетия и здоровья, мирного неба над головой. С Днем Великой Победы! С уважением, ваши Черри и Теннет. 64-20-40, Кокшайский проезд 49А.
3: Реклама на Пульс Радио.
4: Варим, красим, режем, гнем. Любую конструкцию соберем. Броксталь. Металлопрокат. Изготовление металлоконструкций. Раскрой металла, гибка трубы, порошковая окраска и многое другое. Броксталь. Медведева, улица Чехова, 14.
5: Открой сезон шашлыков с Йола Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Йола Маркет. Шашлык фирменный, всего 479 рублей за килограмм. Йола, вкусно есть, полезно.

0: Народная столовая.
1: Теперь и на Ползунова 25А. Кольцо Гомзова.
2: Автошкола Джек 12. Поменяй категорию Б на А, С или Д. Сокращенная программа. Экономия времени. Автошкола Джек 12. Улица Воинов-Интернационалистов 28Б. Звоните 39-04-39. Начало обучения 15 мая. ООО «Автошкола Джек 12». Агрен 11-91-521-527-25.
3: Все еще ведра? Сломался насос?
4: Ваше спасение на Сернурском тракте 20. Большой выбор скважинных, дренажных, поверхностных насосов и насосных станций. «Аквамастер» – сервисный центр по ремонту насосов и решению ваших проблем за день. Телефон в Ешкар-Але 440303.
5: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Ешкар-Ала, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 33-08-08. Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардос» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. «Эдуардос». Надежно, комплексно, под ключ. 71-75-05. Ешкар-Ала.
6: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. «М-Тур» – ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 200212.
7: Винотека «Зект» напоминает. Праздники на носу, а нос-то чешется. «Зект» продает не бензин, а расход за городом куда больше. Винотека «Зект» – безалкогольные напитки и снеки на любой вкус. Лучше перечесать, чем недочесать. Винотека «Зект». Советская, 125.
8: В рамках Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов 16 мая вечер одноактных балетов от танцевальной компании «Канон Данс» Санкт-Петербург. «Фрея. Парадигма любви. Кредо» на сцене Марийского театра оперы и балета. 16 мая, начало 18.00. 12+.
9: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Только Пульс Радио.
1: Secluded love, but when you call,

И мы продолжаем отдыхать в компании 103.8 FM на пульсе. И сейчас уже время на часах 12.30.

0: в Ешкар-Оле. Ну и кроме того, хочется также напомнить о том, что сегодня уже пятница. Это говорит о том, что впереди нас ждут выходные. Дай бог, чтобы они были такие насыщенные, интересные, и вы смогли провести время со своими родными и близкими людьми, подарить им чуточку тепла, заботы и радости в том числе. Но хочется, конечно, порассуждать на тему того, насколько все мы разные, насколько все мы индивидуальны, и даже у нас в городе так много разных интересных народов проживает. Очень интересно знакомиться с культурой каждого, в том числе из других стран, но хочется также напомнить о том, что менталитеты у всех разные, в том числе, вот, например, недавно видела новость о том, что в Японии разгорелся вообще необычный скандал. Все пошло из-за того, что выложили видео, где отец обнимает дочь в поезде, и это выглядит настолько мило, ну, просто смотришь и умиляешься. Как здорово, что, ну, вот, глядя на подобные видео, возникают мысли о том, что как это здорово, что папа так любит свою дочку. Но разразился скандал вообще в другую сторону. Оказывается, в Японии принято такое правило, что нельзя показывать, проявлять как-то свои чувства по отношению даже к близким людям, даже если это просто, условно скажем, объятие или знак внимания, потому что это могут все счесть как нарушение личного пространства окружающих и общепринятых норм приличия. Очень странно, но мне кажется, что нужно немножко быть подобрее и, наоборот, подобным моментам побольше умиляться. Потому что если мы не будем дарить радость окружающим, радость своим близким, то будет очень-очень грустно ежедневно находиться в каких-то проблемах или в ежедневном потоке каких-то дел. Поэтому дарите радость своим родным, близким и, конечно, поднимайте себе настроение на 103.8 FM. С тобой в студии Резеда Нурмухаметова.
1: Реклама на Пульс Радио.
2: Каникулы в Мультискилл. Летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26-33, 23-26-30. Мультискилл. Здесь у детей есть детство.
3: Дом начинается с забора, а забор со сталь Снаба. Профлист и металлоштакетник по наличию. Под заказ до 30 разных цветов. Металлокаркас на любой вкус. На нашем заборе пишут: сталь Снаб, металлобаза сталь Снаб.
4: Прохорова 45В.
3: Телефон Ешкар-Оле 316-222.
5: Освободите себя от забот. Строительная компания «Аркон» возьмет на себя все. От оформления разрешительных документов до установки мебели. Нет земельного участка? У нас есть. В отличном коттеджном поселке недалеко от города. Звоните 77-00-34.
6: Устал двигатель? Капитальный ремонт вернет силу. Качество с гарантией, четкий срок и цена. Автоцентр «Мариэл» 911-911.
7: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
8: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
7: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
8: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
9: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
10: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба», «Ёшкар-Ола», улица Эшкинина, 19.
11: Все залито водой. Разбухла мебель.
4: Забудь этот страшный сон. Дизайн мебель. Новая эра изготовления мебели. Лазерная кромка. Бесшумное соединение. Уникальная технология с непревзойденной защитой от влаги и пара. Избавь себя от проблем. Заказывай мебель в ДМ. Дизайн мебель. Телефон Йошкар-Оле 77-09-09.
11: Йошкар-Олинский учебный комбинат предлагает уютные комнаты для проживания и временного пребывания для жителей, гостей, республики и организаций. Низкие цены. Звоните 8-83-62-46-35-23.
12: Опять что-то сломалось? Хватит метаться по мастерским. Сервис 220 инструментов. Ваш единый центр для ремонта всей техники. От телевизора до перфоратора. Решим любую проблему. Не ищите! Просто сохраните номер 345-220. Запомните, 220 инструментов. 345-220. Йошкар-Ола.
13: Вкусно и полезно. Кафе-магазин здорового питания «Чечевица». Вегетарианская кухня, свежий хлеб на закваске. Полезные десерты без сахара собственного производства. Советская, 127. Заказ доставки на сайте чечевица12.рф. ИП Воронина Наталья Владиславовна. ОГРН ИП 317-12-15-400-68-17. Йошкар-Ола, улица Советская, 127.
14: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «Въезд запрещен»?
15: Кирпич.
14: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии. А въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
1: Телефон рекламной службы 42 28 28.

Как много на просторах интернета всяких разных исследований. Так вот, одно из последних, оказывается, пиво защищает от солнечных ожогов. Вот даже подписано, ученые выяснили. Побочные продукты пивоварения работают как SPF-крем и блокируют ультрафиолетовые лучи типа B. Секрет вообще хмеля и его защиты заключается в том, что в его антиоксидантах они оберегают и кожу от воспалений, помогают ей восстанавливаться. Вот кто бы подумал вообще, что напиток, который вроде как отчасти вредным является, он может еще как-то помогать. В ходе эксперимента также у людей выявляли, как это все будет. Их отправляли под палящее солнце. У тех, у кого в организме был хмель, защита обычного SPF-крема подскакивала с 30 до 175 единиц, а остальные просто обгорали. Так вот, с такой информацией теперь хотя бы можно понять, почему кто-то в отпуске предпочитает этот напиток. Но ни к чему не призываем ни в коем случае. Просто информация о том, что выяснили ученые. Но мы продолжаем радоваться этому дню. На 103.8 FM слушаем лучшие хиты мировой музыки.

0: рубрику «Внимание, водитель» представляет ОАО «Фирма Авторемонт». Волкова, 50. Телефон 45-28-88.
1: Немного о полезной информации. Сейчас водителям стоит быть поосторожнее на пересечении Царьградского и Воскресенского проспекта. Там пробка, такая же ситуация обстоит на пересечении улицы Первомайской и Ленинского проспекта. Стоит обратить внимание также на улицу Комсомольскую при движении к Ленинскому проспекту. Пересечение машиностроителей и строителей, Ивана Крыли строителей, Ивана Крыли Баумана. И такая же информация обстоит о ситуации на пересечении улицы Карла Маркса и Гончарова. Напоминаю, что на любой нестандартной ситуации на дорогах можно также нас предупредить в мессенджере Макс по номеру 8-917-711-25-25.
2: Все для ваших колес в одном месте. Шинный центр «Колесо». Официальный дистрибьютор «Кордиант», «Кисловет», «Тореро» и других брендов.
3: Шины и диски на любой транспорт от легкового до спецтехники. Более 1000 типов шин и 500 видов дисков в наличии по минимальным ценам.
2: Шиномонтаж, балансировка и гарантированные скидки на комплекты. «Колесо», Волкова, 50. Телефон 38-20-06.
4: «Пульс радио» желает вам доброго пути.
5: Реклама на «Пульс радио».
6: Пара-па-парам, пара-па-парам.
2: И действительно, пара по парам. Большое поступление обуви в магазинах «Рикер». Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет «Рикер». «Рикер» – ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
5: Все еще ведра? Сломался насос?
7: Ваше спасение на Сернурском тракте 20. Большой выбор скважинных, дренажных, поверхностных насосов и насосных станций. «Аквамастер» – сервисный центр по ремонту насосов и решению ваших проблем за день. Телефон в Ешкар-Але 440303.
8: Ищешь подработку? Только проверенные заказчики. Своевременная оплата и гибкий график на платформе насмену.ру. Подрабатывай утром, днем, ночью или по выходным, когда есть время. Подходит всем, даже студентам и пенсионерам. Подключайся на сайте насмену.ру.
9: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Да, Полина Гагарина не просто так говорит, что вот солнце-то взойдет, вот мы заживем. Ну, вот действительно, погода поменялась уже, она более-менее такая летняя, и настроение действительно уже какое-то другое, более такое праздничное, солнечное, теплое, и хочется побольше улыбаться и дарить эту радость и позитив людям окружающим. Тем более, я вот еще раз напомню всем, каждому слушателю о том, что у нас впереди целых 2 дня выходных, даже не 2, кстати, не 2, 3 дня выходных, в которые мы сможем провести время с родными и близкими. Естественно, у нас надвигается большой праздник, в который нам тоже стоит вспомнить о подвигах наших предков. И плюсом сегодня мы просто будем поднимать себе настроение лучшими хитами мировой музыки и хорошей погодой. Поэтому оставайся на 103.8 FM. С тобой в студии Резида Нурмухаметова.
1: Реклама на Пульс Радио.
2: Каникулы в мультискилл. Летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26-33, 23-26-30. Мультискилл. Здесь у детей есть детство.
3: Прошлый век. Отбрось косу. Купи мощный бензиновый триммер Эдон GT430 по цене 5490 рублей. Выгодность очевидна. Спеши купить по акции до 30 июня. Магазин Электрик, Луначарского 52. Ваш газон, наш Эдон GT430. ИП Шайхутдинов, 2026 год.
4: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», 3-й этаж. Телефон для связи 33-08-08.
5: Где купить товары для дома и дачи по низким ценам? В магазине «Снабженец». Тачки садовые и строительные от 2000 рублей. Сетка заборная, пленка, шланги поливочные, бочки новые и БУ. Уголь «Береза» 165 рублей. Магазин «Снабженец». Луначарского 52. Телефон 330-440.
4: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардос» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. «Эдуардос». Надежно, комплексно, под ключ. 71-75-05. Йошкар-Ола.
6: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
1: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Рамиле и Kiddy DK с треком «Наверное» могут постелить какие-то зерна для размышлений в наших головах. Во всяком случае, после новости, которую я сейчас тебе расскажу. Оказывается, что совсем недавно выяснилось, что резюме, написанное искусственным интеллектом, чаще получают предложения от HR, потому что больше анализируют, в какие точки надо бить. При этом написанное от руки резюме снижает шансы найти работу примерно на 20-60%. Это не означает, что искусственный мир победил, это значит, что нам стоит активно с ним работать, обучать его и перенимать какие-то полезности от них. Во всяком случае, все это, наверное, внедряется для того, чтобы облегчить нам какие-то задачи, а не пытаться с ним конкурировать, потому что искусственный интеллект — это искусственный интеллект, а работа человека — это совершенно, мне кажется, другое. Если пересмотреть свои взгляды на это все, то, вероятнее всего, все пойдет гораздо-гораздо легче. Но это уже решать тебе. Во всяком случае, на свое настроение ты поднимаешь сам сейчас на 103.8 FM.
1: Реклама на Пульс Радио.
2: Дом мечты. Один звонок. SKM Group. Построим в срок. 707-767. Дома из кирпича и блоков. Для комфортной жизни. SKM Group. Твой верный друг. Звонить 707-767.
3: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет в Ешкарале. Звоните 42 28 28. 42 28 28.
4: Не переплачивай! Покупай выгодно! Оптово-розничная база металлопроката. Трубы для забора, арматура, профлисты, поликарбонат для теплиц, спецпредложения по доставке. Металлобаза «Сталь Снап» 316-222, Прохорова 45В. Подробности уточняйте у менеджеров компании.
5: Хотите построить дом, но не готовы тратить все сразу? Строительная компания «Аркон» предлагает поэтапное строительство вашего дома. Начните с фундамента, распределите расходы на несколько лет и экономьте без кредитов. Работаем со счетами «Эскроу». Звоните 77-00-34.
6: Пара-па-парам, пара-па-парам.
7: И действительно, пора по парам. Большое поступление обуви в магазинах «Рикер». Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет «Рикер». «Рикер» – ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
8: В рамках Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов 16 мая вечер одноактных балетов от танцевальной компании «Канон Данс» Санкт-Петербург. «Фрея. Парадигма любви. Кредо» на сцене Марийского театра оперы и балета. 16 мая, начало 18.00, 12+.
1: Телефон рекламной службы 42 28 28.

Темными ночами бьемся все в те же стены, чтобы хоть на час выйти из системы. Ты теперь в сердце джентльмена, к тебе ехал, пролетел на красный, за мной сирены. Мы с тобой синхронизируем.

0: Days of Brothers напоминает нам о том, что каждому из нас вообще нужна перезагрузка, потому что если мы будем постоянно работать или постоянно загружены чем-то, то потом просто перестанем мыслить свежо и бодро. Во всяком случае, вот недавно прочитала новость, потому что это мое средство перезагрузки. Я когда читаю новости, особенно которые легкие такие, они разгружают мой мозг, и я потом заново могу спокойно начинать работать с новыми силами. Так вот, в этой новости говорится о том, что в Саратове произошла такая ситуация. Жительница украла у знакомой кота и, внимание, требовала за него выкуп. Вот такое вот рыжее золотко оказалось в руках злоумышленницы, давайте так назовем. В Саратове она забрала его в заложники, так и написано в новости, внимание. И после этого хотела шантажировать хозяйку за выкуп какой-то. И чем дело закончилось, конечно, не объясняется, но, видимо, вся ситуация вскрылась, и кот сейчас в безопасности. Опасности, что самое главное, наверное, для хозяйки. Если хочется какую-то новость вот прислать, поделиться, то делитесь с нами, присылайте в мессенджер Макс по номеру 8-917-711-25-25. Может быть, что-то интересное тоже зачитаем. Ну и, во всяком случае, сами себе настроение тоже поднимем.
1: Реклама на Пульс Радио. Кинотеатр «Супер-8». «Супер-8». Мы стали ближе. Покупайте билеты онлайн на сайте super8.rf.
2: Мебель – украшение вашего дома. И зависть подруг. Компания «Дизайн Мебель» умеет создавать креативную мебель, чувствует и понимает покупателей, ищет и находит интересные решения для любого пространства. Погрузись в мир индивидуальности своих сокровенных желаний вместе с «Дизайн Мебель». Телефон в Ешкрале 770909.
3: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «Въезд запрещен»?
4: Кирпич.
3: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии. А въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
1: Телефон рекламной службы 42 28 28.

Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал

0: Вообще абсолютно все познается у нас в сравнении, поэтому радоваться тому, что есть здесь и сейчас, нам поможет прогноз на день завтрашний. Вот, например, показывают открытые источники о том, что завтра температура воздуха максимальная будет 13 градусов, а самая минимальная ночью плюс 4. Ну и примерно ближайшую неделю погода будет уже, ну, в пределах 10 градусов, где-то в пределах 7. Поэтому радуемся, наслаждаемся теплыми денечками, по крайней мере, вот сегодняшним днем совершенно точно. Ну и поднимать себе настроение тоже не забываем.
1: Реклама на Пульс Радио.
2: Винотека Зект напоминает. Праздники на носу, а нос-то чешется. Зект продает не бензин, а расход за городом куда больше. Винотека Зект. Безалкогольные напитки и снеки на любой вкус. Лучше перечесать, чем не дочесать. Винотека Зект. Советская, 125.
3: Им надоели душные офисы. Им наскучило однообразие. Их утомила постоянная суета. Они выбрали «Солдата удачи».
4: Сегодня в моде активный отдых. Парк приключений «Солдат удачи» приглашает всех любителей острых ощущений получить свою порцию адреналина. Телефон 91-23-55. Парк приключений «Солдат удачи». Активный отдых.
5: Бери отличный металлопрокат. Любые объемы, без серьезных трат. Металлосервисный центр «Броксталь». Продажа металлопроката, изготовление металлоконструкций. «Броксталь». Медведева, Чехова, 14. Телефон 32 15 15.
6: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
7: Институт переподготовки набирает группу по обучению трактористов, водителей-погрузчика. Внимание! По ценам 2025 года. Приходите. Йошкар-Ола, Медицинская, 17. Звоните 22-35-74.
8: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Настолько искусственный интеллект становится обсуждаем в обществе, в принципе, в новостях очень много статей выходит про искусственный интеллект и нейросети. Так вот, совсем недавно также ученые выяснили, что после общения с искусственным интеллектом люди становятся, так скажем, невоспитаннее в плане того, что они перестают извиняться перед своими собеседниками, доказывают свою правоту. И кроме того, при общении с искусственным интеллектом нейронки, они часто пытаются подстраиваться под пользователя. Они пытаются показать, что он тут главный. Так вот, после этого действительно считаешь себя главным, стараешься больше спорить, больше притягивать на себя одеяло и говорить о том, как ты прав. Не знаю, насколько это правда, стоит, наверное, за этим последить и в случае чего делать анализ того, как мы реагируем. Но нейросетями, наверное, все-таки стоит пользоваться, потому что они полезны, как я об этом уже сегодня и говорила. Но и не забывать про свои личные ощущения, эмоции, чувства, побольше стараться все-таки проводить времени с людьми, которые выводят вас на позитивные эмоции и дарят вам хорошее настроение. Ну и, естественно, заниматься именно тем, что будет приносить радость. Вот, например, мне доставляет радость прослушивание музыки. Надеюсь, тебе тоже, поэтому оставайся на 103.8 FM.
1: Реклама на Пульс Радио.
2: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
3: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
1: Пора раздвинуть стены.
3: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция Вишкороле, 42-28-28.
4: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардес» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. «Эдуардес». Надежно, комплексно, под ключ. 71-75-05. Йошкар-Ола.
5: Вкусно и полезно. Кафе-магазин здорового питания «Чечевица». Вегетарианская кухня, свежий хлеб на закваске. Полезные десерты без сахара собственного производства. Советская, 127. Заказ доставки на сайте чечевица12.рф. ИП Воронина Наталья Владиславовна. ОГРН ИП 317-12-15-400-68-17. Йошкар-Ола, улица Советская, 127.
6: Центр «Мой бизнес» специально для субъектов малого и среднего предпринимательства.
7: Заяви о себе и своем бизнесе. Размести рекламу на «Пульс Радио» и «Авторадио» и подними продажи до максимума. Расскажи о товарах, услугах, скидках и акциях бесплатно.
6: Интересно?
7: Получи услугу в самое ближайшее время. Подробности по телефонам в Йошкар-Оле 42 28 28 и 34 19 54.
6: Количество предложений ограничено.

0: Народная столовая.
1: Теперь и на Ползунова 25А. Кольцо Гомзова.
2: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: волосах.
1: Бахтин с треком «Солнце свет» звучит прямо сейчас в твоих динамиках. А вот у нас, к сожалению, за окном солнце куда-то пропало. Вероятнее всего, будет дождь, но это пока не точно, потому что погода, она женщина непредсказуемая, скажем так. Но вообще хочется пожелать всем и каждому, кто сейчас слушает волну 103.8 FM, счастья, здоровья и, конечно, прекрасного продолжения этой пятницы, что самое главное, замечательных выходных. Поэтому настроение поддерживаем лучшими хитами мировой музыки на 103.8 FM. А с тобой была я, Резида Нурмухаметова.
2: Реклама на Пульс Радио.
3: На Пульс Радио.
4: Восьмое чудо света в Йошкар-Оле. Кинотеатр «Супер 8» — это максимально высокий уровень кинопоказа. 5 комфортных просторных кинозалов, детский лабиринт и большая игровая зона. Лучшие мировые кинопремьеры. «Супер 8». Все только начинается.
5: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола. Улица Эшкинина, 19.
6: Опять что-то сломалось. Хватит метаться по мастерским. Сервис 220 инструментов. Ваш единый центр для ремонта всей техники. От телевизора до перфоратора. Решим любую проблему. Не ищите! Просто сохраните номер 345-220. Запомните, 220 инструментов. 345-220. Йошкар-Ола.
7: Телефон рекламной службы 42-28-28.
8: Ай, держался, словно талый снег.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Автошкола Джек 12. Поменяй категорию Б на А, С или Д. Сокращенная программа. Экономия времени. Автошкола Джек 12. Улица Воинов-Интернационалистов 28Б. Звоните 390-4-39. Начало обучения 15 мая. ООО Автошкола Джек 12. Агрен 11-91-21-527-25.
3: Мечтаете о собственном помещении для бизнеса? От производственного цеха до торгового зала? Мы воплотим ваши планы в жизнь. Строим из современных материалов, металлоконструкций, бетона, кирпича. Качественно и в срок. Доверьтесь профессионалам. СК М Групп. Твой верный друг. Мы строим историю вместе с вами. Йошкар-Ола, Конаково 62, офис 6. Телефон для связи 707767.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Удивляйтесь, восхищайтесь, ходите в театр. Встречаемся в Шкитано.
2: В театре Шкитано спектакль «Записки юного врача» по ранним автобиографическим рассказам Михаила Булгакова. Внимание! Билеты разлетаются мгновенно. Успейте занять свое место в зрительном зале 13 мая в 18:00. 12+.
1: Подробности на сайте шкитан.ру в группе ВК. Телефон кассы театра 78 13 78.
3: Освободите себя от забот. Строительная компания «Аркон» возьмет на себя все. От оформления разрешительных документов до установки мебели. Нет земельного участка? У нас есть. В отличном коттеджном поселке недалеко от города. Звоните 77-00-34.
4: Ищешь подработку? Только проверенные заказчики. Своевременная оплата и гибкий график на платформе насмену.ру. Подрабатывай утром, днем, ночью или по выходным, когда есть время. Подходит всем, даже студентам и пенсионерам. Подключайся на сайте насмену.ру.
5: Вся жизнь – игра. Но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. В академическом русском театре.

0: В театре драмы «Аллергия» на хандру и скуку. Прогоняем их классикой мировой комедии. 24 мая – искрометный спектакль «Одолжите тенора». 31 мая – уморительные «Три счастливых дня» в Париже. Подробности на сайте. Билеты в кассе театра. 16+.
1: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «въезд запрещен»?
3: Кирпич.
2: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
4: Йошкар-Олинский учебный комбинат предлагает уютные комнаты для проживания и временного пребывания для жителей, гостей республики и организаций. Низкие цены. Звоните 8-83-62-46-35-23.
5: Кинотеатр «Супер-8». «Супер-8». Мы стали ближе. Покупайте билеты онлайн на сайте super8.rf.
6: Огненная энергия настоящего испанского фламенко. Динамичный перформанс, где танец и живая музыка сливаются в страсти. Марийская филармония представляет «Этнофламенко» на семи ветрах. 21 мая в 18:30. Билеты в кассе и на сайте филармонии. 6+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: 16.00.
1: Новости на Пульс Радио.
2: Новости на Пульс Радио представляет ООО «Меркровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкороле 99 40 20.
3: В эфире новости. В студии Илья Сапожников. В Марий-Эл стартовал сезон лесных пожаров. На территории региона уже зафиксированы два первых возгорания. Первый пожар произошел в Волжском районе на территории Алексеевского лесничества. Второй пожар зафиксирован в Звениговском районе на территории Кокшайского лесничества. По предварительным данным, причиной обоих пожаров стало неосторожное обращение с огнем. В связи с началом пожароопасного периода специалисты призывают жителей республики соблюдать правила пожарной безопасности в лесах, не разводить костры в неположенных местах, не бросать непотушенные окурки. В канун 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне прошла официальная церемония передачи частицы вечного огня во все районы республики Марий-Эл для зажжения огней памяти. Священный огонь был доставлен в столицу республики от могилы неизвестного солдата в рамках акции Народного фронта «Огонь памяти». Всех участников мероприятия, жителей и гостей столицы поприветствовал первый заместитель председателя правительства республики Марий-Эл Евгений Курмаев. Росстат впервые с конца августа прошлого года зафиксировал недельную дефляцию в России. Снижение потребительских цен составило 0,02%. Больше всего за неделю подешевели огурцы и помидоры. Наиболее сильный рост цен зафиксирован на поездки на Черноморское побережье на 8%. По данным Минэкономразвития, годовая инфляция замедлилась.
4: Высокий забор лишает любопытства. Мир кровли и фасада объявляет любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие. Забор из профнастила и евроштакетника. Забор 3D и забор жалюзи. Панфилова 10. Телефон 99 40 20. Это были новости. Хорошего дня в компании Пульс Радио.
5: Чем выше забор, тем больше любопытных. Ну а если брать не в сезон, ценник ниже. Не забор ниже. Проверено на Панфилова 10 в мире кровли и фасада. Профнастил, забор жалюзи, евроштакетник, профильные трубы, забор любой величины и любой конструкции. Мир кровли и фасада знает, если сосед близкий, то и забор низкий, как ценник сегодня. Панфилова 10, телефон 99 40 20, Шкала.
6: Слушай итоговый информационный выпуск по выходным на Пульс Радио.
7: На Пульс Радио.

0: Это Taylor Swift на 103.8 FM, как всегда, на стиле исполнительница, ну, ее треки, они, знаете, такие воодушевляющие, легкие и при этом еще и энергичные. Не всегда встречается это подобное сочетание, но, по-моему, чем больше таковых будет, тем даже лучше. 16.10 сейчас в Виш-Короле. Ну что, мы в предвкушении праздничных дней, выходных дней. И я так полагаю, сейчас где-то люди решили, что чем пораньше с работы уедут, тем, как говорится, дороги будут свободнее. Но, знаете, уже к этому времени пробок на дорогах сейчас хватает, их большое количество. Ну, давайте так, как говорится, спецвыпуск по дорогам. Вот прямо сейчас начинается с Кокшайского проезда от улицы Большой Чигашева. И, собственно, потом переходит в Карла Маркса до Ломоносова. В обратном направлении по Карла Маркса от Соловьева до Ломоносова. По Соловьёву сейчас большая пробка. Начинается примерно от улицы Герцена, если двигаться, и вплоть до Карла Маркса. Ну и по Герцена там тоже все плотничком. Еще с улицы Репина начинается от Ломоносова, опять же таки. И дальше до кольца Панфилова. Ну а так как у нас еще и Ленинский проспект сейчас перекрыт по понятным причинам, то по самой улице Первомайская тоже пробка. Я думаю, сейчас лучше и имеет смысл какое-то время несколько переждать. Ну и плюс ко всему, было бы неплохо воспользоваться погодными условиями, которые сейчас есть, потому что по предварительным прогнозам у нас в ближайшие дни будет не так тепло, как сегодня. Поэтому этот момент нужно использовать, ну, хотя бы немножечко прогуляться под музыку 103.8 FM. Давайте знакомиться. Зовут меня Дмитрий Малышев. Добрый день!
1: Реклама. На Пульс Радио. На Пульс Радио.
2: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
3: Детский лагерь активного отдыха «Солдат удачи» объявляет набор детей на летние каникулы. Военно-патриотические, туристические и спортивные смены по 12 дней. Проживание, пятиразовое питание, множество развлечений и бесценный опыт для вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. Телефон Виш-Короле 330-300.
4: 7+. Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Ешкарала, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 330808.
1: Телефон рекламной службы 42-28-28. Let's push it hard.

0: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интересней.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: Половина пятого сейчас в Вишкар-Оле, 103.8 FM. Зовут меня Дмитрий Малышев. Ну, сейчас голова у всех занята, как провести предстоящие праздничные дни. Ну, я думаю, более-менее планы-то уже накиданы. Ну, сначала, разумеется, это и просмотр Парад Победы, и праздничные мероприятия, а дальше уже, что называется, кто куда. Ну, разумеется, кто-то это делает на своих двух. Да куда-то дойти? У нас город небольшой, в конце концов. Ну, а кому-то удобнее все-таки на машине. Один раз, знаете, попробовав, уже вылазить из нее неохота, да? Поэтому все-таки стоит иметь в виду следующее обстоятельство вот в связи с празднованием 81-й годовщины Великой Победы. Ну и проведением праздничных мероприятий в Вишкар-Оле будет действовать ограничение движения для всех видов транспорта. С 20 вечера сегодняшнего дня и до 13 дня 9 мая ограничат стоянку на следующих участках улиц. Это площадь имени Ленина у здания Поволжского государственного технологического университета, также у дома номер 38 по Воскресенской набережной и у дома номер 31 по бульвару Чиваина после кафе «Простая еда». Также с 22 вечера сегодняшнего дня и до 18 вечера 9 мая будет запрет на остановку и стоянку транспортных средств по четной и нечетной сторонам Ленинского проспекта на участке от улицы Рябинина до улицы Советской, имейте в виду.
1: Реклама на Пульс Радио.
2: Центр «Мой бизнес» специально для субъектов малого и среднего предпринимательства. Заяви о себе и своем бизнесе. Размести рекламу на Пульс Радио и Авторадио и подними продажи до максимума. Расскажи о товарах, услугах, скидках и акциях бесплатно. Интересно? Получи услугу в самое ближайшее время. Подробности по телефонам в Йошкар-Оле 42 28 28 и 34 19 54. Количество предложений ограничено.
3: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет в Йошкар-Оле. Звоните 42 28 28 42 28 28.
1: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Рубрику «Внимание, водитель!» представляет ОАО «Фирма Авторемонт». Волкова, 50. Телефон 45-28-88.
1: Ну, пробки сейчас наблюдаются практически на всех дорогах столицы республики, но где-то они значительно больше. Вот улица Строителей, она загружена, если ехать от Малого Чигашева и вплоть до Ивана Кэрли. Так что, я не знаю, другими способами-то и не объехать. Но еще больше загружено сейчас Соловьева, если двигаться от Герцена до Карла Маркса, причем в обоих направлениях. Со второй Деповской кто-то пытается еще на нее проехать, и там тоже очень плотный такой затор, хотя и небольшой, но тем не менее, от улицы Ломоносова по Герцена. Ну, вообще здесь стоит отметить, что начинается еще с улицы Репина, где-то от улицы Ломоносова, и дальше вот по Герцена до кольца Панфилова. В центральной части у нас из-за перекрытия Ленинского проспекта по Первомайской пробка, если двигаться вот от самого Ленинского проспекта и до пересечения с улицей Пролетарская, опа как. Также по Первомайской очень плотно сейчас, ну кто-то пытается ехать от Пушкиной до Ленинского проспекта, хотя он перекрыт. Еще машиностроителей в районе пересечения Суворова, там пробка. Также на Ивана Кэрли в районе пересечения вот улиц Баумана и Строителей тоже можно постоять какое-то количество времени. По Водопроводной большая пробка, если двигаться от Осипенко. И до пересечения, да, в общем-то, вплоть до центрального, вернее, Вараксинского моста. Еще сейчас в центральной части Комсомольская отличается немножечко по сравнению с остальными от Кремлевской и до Чехова. А по параллельной улице Советская небольшой участок, но довольно-таки плотный, если двигаться от Царево-Кокшайского Кремля и до Красноармейской. По Красноармейской от моста и до Комсомольской. В Заречной части у нас поменьше, но тем не менее участки тоже присутствуют. Царьградский проспект в районе Патриаршей площади очень плотно стоит. Затем по улице Кирова, если двигаться от бульвара Чиваина и до Ленинского проспекта. Еще сейчас по улице Мира. Небольшой затор от Тюленина и до пересечения с Карла Либнехта.
2: Все для ваших колес в одном месте. Шинный центр «Колесо». Официальный дистрибьютор «Кордиант», «Кисловет», «Тореро» и других брендов.
3: Шинные диски на любой транспорт от легкового до спецтехники. Более 1000 типов шин и 500 видов дисков в наличии по минимальным ценам.
2: Шиномонтаж, балансировка и гарантированные скидки на комплекты. «Колесо», Волкова, 50. Телефон 38 20 06.
4: Пульс радио желает вам доброго пути.
5: Реклама на Пульс радио.
6: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
7: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
8: Пора раздвинуть стены.
7: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция Вишкороле, 42-28-28.
9: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
10: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола. Улица Эшкинина, 19.
11: «Броксталь» – центр металла и металлоконструкций. Более 20 лет на рынке республики. Прием вторсырья, лома черных и цветных металлов по высоким ценам. Огромный ассортимент металлопроката, большой спектр услуг по металлообработке, производство металлоизделий и металлоконструкций. «Броксталь» – поселок Медведево, улица Чехова, 14.
12: Удивляйтесь, восхищайтесь, ходите в театр. Встречаемся в Шкитано.
13: Театр Шкитано приглашает вас на искрометную комедию «Дарио Фо», «Свободная пара», «Итальянские страсти», «Семейные разборки», «Блестящий юмор» и «Неожиданный финал». Ждем вас 14 мая в 18.00 в Театре Шкитано. 18+.
12: Подробности на сайте шкитан.ру в группе ВК. Телефон кассы театра 78 13 78.
14: В рамках Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов 16 мая вечер одноактных балетов от танцевальной компании «Канон Данс» Санкт-Петербург. «Фрея. Парадигма любви. Кредо» на сцене Марийского театра оперы и балета. 16 мая, начало 18.00, 12+.
15: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Климат-контроль представляет ООО «Авто-7». Внедорожники «Черри Теннет» на все случаи жизни, времена года и капризы погоды. Запроси свою выгоду на «Черри Теннет» по телефону в Ишкарале 64 20 40.
1: Сейчас погода в Йошкар-Оле покажет еще комфортики и уютик, а вот дальше она подпортится. 22 градуса — это пока что, а вот ночью уже плюс 9, малооблачно. Завтра с утра тоже будет плюс 9 градусов, в течение дня переменная облачность и днем 9 мая плюс 13 градусов.
2: Дорогие земляки, ветераны и их потомки, честь и хвала героям, подарившим нам жизнь, настоящее и будущее. Мы помним и гордимся вашим подвигом. Желаем вам долголетия и здоровья, мирного неба над головой. С Днем Великой Победы! С уважением, ваши Черри и Теннет. 642040, Кокшайский проезд 49А.
3: Реклама на Пульс Радио.
4: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой» – с нами все получится.
5: Каникулы в «Мультискилл». Летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26-33, 23-26-30. «Мультискилл» – здесь у детей есть детство.
6: Прошлый век! Отбрось косу! Купи мощный бензиновый триммер Edon GT430 по цене 5490 рублей. Выгодность очевидна. Спеши купить по акции до 30 июня. Магазин «Электрик», Луначарского 52. Ваш газон, наш Edon GT430.
7: ИП Шайхутдинов, 2026 год.
6: Опять что-то сломалось? Хватит метаться по мастерским. Сервис 220 инструментов – ваш единый центр для ремонта всей техники. От телевизора до перфоратора. Решим любую проблему. Не ищите! Просто сохраните номер 345-220. Запомните – 220 инструментов. 345-220. Йошкар-Ола.
8: В нар

0: Народная столовая.
1: Теперь и на Ползунова 25А. Кольцо Гомзова.
2: Вкусно и полезно. Кафе-магазин здорового питания «Чечевица». Вегетарианская кухня, свежий хлеб на закваске. Полезные десерты без сахара собственного производства. Советская, 127. Заказ доставки на сайте чечевица12.рф. ИП Воронина Наталья Владиславовна. ОГРН ИП 317-12-15-400-68-17. Йошкар-Ола, улица Советская, 127.
3: Привычное качество. Неизменное преимущество. Мобил, Тотал, Шелл, Кастрол. Разливное масло. Ваш выбор в автоцентр Мариэл.
4: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «Въезд запрещен»?
5: Кирпич.
4: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.

0: SKM Group – твой верный друг. Звонить 707-767.
1: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардос» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. «Эдуардос». Надежно, комплексно, под ключ. 71-75-05. Йошкар-Ола.
2: Открой сезон шашлыков с Йола-Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Йола-Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Йола – вкусно есть, полезно.
3: Дом начинается с забора, а забор со Стальснаба. Профлист и металлоштакетник по наличию. Под заказ до 30 разных цветов. Металлокаркас на любой вкус. На нашем заборе пишут: Стальснаб. Металлобаза Стальснаб.
4: Прохорова 45В.
3: Телефон Йошкар-Оле 316-222.
5: Парапапарам, парапапарам.
6: И действительно, пора по парам. Большое поступление обуви в магазинах «Рикер». Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет «Рикер». «Рикер» – ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
7: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Наиближей. Астрологический прогноз представляет фитнес-центр «Византия». Телефон в Йошкар-Оле 55-83-18. ИП Кузнецова.
1: Прогноз на завтрашний день. Овнам стоит больше времени посвятить себе. Важно погрузиться в свои мысли и понять, что делать дальше. Завтра тельцов одарят звезды. Они приготовили миллион улыбок и приятных моментов, так что расслабьтесь и наслаждайтесь. У близнецов настанет переломный момент, после чего все пойдет лучше некуда. Ракам стоит работать на перспективу. Совсем скоро ваша жизнь изменится до неузнаваемости, и на это вам понадобится немало денег. У львов все может измениться по щелчку пальцев, так что не бойтесь выделяться и брать на себя ответственность и суперсложные задачи. Ваша царственная фигура совсем справится. Завтра у дев просто замечательный день. И любовь, и деньги, и связи. Все закрутится вокруг вас. Главное ухватить и не проворонить. Весам звезды советуют не проходить мимо людей, которые вам симпатичны. Возможно, это будет не любовь, но очень крепкая в будущем дружба. Скорпионы будут ведомыми. Но знаете, иногда это полезно. Можно увернуться от охапки проблем и сохранить свои нервы. Стрельцам стоит больше внимания уделить своему здоровью и дать нагрузку своему телу. Фитнес-центр «Византия» на Красноармейской 113, Гомзовское кольцо. Телефон 55-83-18. Завтра у козерогов день может начаться с серьезной ошибки или зубастой проблемы. Но не пугайте сильно. Вечер все расставит по местам, и то, что казалось очень страшным, обернется лишь небольшой неприятностью. Водолеям стоит быть начеку. В отношения может закрасться проблема. Решайте все вопросы на месте. Не тяните до последнего. Рыбам жирно повезет, но удачи будет срок годности. Поэтому затейте что-то с самого утра. Возьмитесь за серьезную задачу, заведите важный разговор или просто попытайтесь сдвинуть дела с мертвой точки.
2: Скульптор своего тела. Ты сам. А помощник в деле. Фитнес-центр «Византия». Тренажерные залы. Залы групповых программ. Фитнес-проекты похудения и набора мышечной массы. Трансформация тела. Фитнес-центр «Византия». Дело. Дело. В тело. Красноармейская, 113. Телефон 55-83-18. Ешкрова.

0: Реклама на Пульс Радио. Все еще ведра? Сломался насос?
1: Ваше спасение на Сернурском тракте 20. Большой выбор скважинных, дренажных, поверхностных насосов и насосных станций. «Аквамастер» – сервисный центр по ремонту насосов и решению ваших проблем за день. Телефон в Ешкарале 440303.
2: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. «М-Тур» – ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 200212.
3: Автошкола «Джек-12». Поменяй категорию «Б» на «А», «С» или «Д». Сокращенная программа. Экономия времени. Автошкола «Джек-12». Улица Воинов-Интернационалистов, 28Б. Звоните 39-04-39. Начало обучения 15 мая. ООО «Автошкола «Джек-12». Агрен 11-91-21-527-25.
4: Где купить товары для дома и дачи по низким ценам? В магазине «Снабженец». Тачки садовые и строительные от 2000 рублей. Сетка заборная, пленка, шланги поливочные, бочки новые и БУ. Уголь «Береза» 165 рублей. Магазин «Снабженец». Луначарского 52. Телефон 330-440.
5: Винотека «Зект» напоминает. Праздники на носу, а нос-то чешется. «Зект» продает не бензин, а расход за городом куда больше. Винотека «Зект». Безалкогольные напитки и снеки на любой вкус. Лучше перечесать, чем недочесать. Винотека «Зект». Советская, 125.
6: Хотите построить дом, но не готовы тратить все сразу? Строительная компания «Аркон» предлагает поэтапное строительство вашего дома. Начните с фундамента, распределите расходы на несколько лет и экономьте без кредитов. Работаем со счетами «Эскроу». Звоните 77-00-34.
7: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
8: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
7: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
8: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
7: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова, 6А. Торговый центр «Квартет», 3 этаж. Телефон для связи 330808. Все залито водой. Разбухла мебель. Забудь этот страшный сон. Дизайн мебель. Новая эра изготовления мебели. Лазерная кромка. Бесшумное соединение. Уникальная технология с непревзойденной защитой от влаги и пара. Избавь себя от проблем. Заказывай мебель в ДМ. Дизайн мебель. Телефон Йошкар-Оле 770909.
9: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Рубрику «Внимание, водитель» представляет ОАО «Фирма Авторемонт». Волкова, 50. Телефон 45 28 88.
1: Все так же пробки сейчас на дорогах столицы республики, но где-то поменьше, где-то побольше. Вот начну, пожалуй, с первых и заречной части. Там, если двигаться по улице Мира от Тюленина и до Карла Либнехта, в обратном направлении от Тюленина и уже по бульвару Ураева примерно до пересечения с Петрова. Затем по Царьградскому проспекту в районе Патриаршей площади. Так, теперь вот самое интересное, это у нас в центральной части города. По Соловьёво все так же пробка. Если двигаться от Герцена и до Карла Маркса, в обратном направлении от 2-й Деповской и до Герцена. Плюс ко всему и по Герцена, и по Репина улице также пробка сейчас наблюдается. Затем Ленинский проспект у нас пока все так же перекрыт, где-то до 6 часов вечера, так что осталось немножечко, потом дороги будут посвободнее. Так, еще у нас в центральной части Красноармейская от моста и до пересечения с Комсомольской, и по водопроводной пробка большая, сейчас от Осипенко, если двигаться, и... Ну, почти до Вараксинского моста, в обратном направлении от Вараксинского моста и до Комсомольской. Так, еще сейчас наблюдается пробка по улице Дружбы, если двигаться от машиностроителей и до пересечения с транспортной.
2: Все для ваших колес в одном месте. Шинный центр «Колесо». Официальный дистрибьютор «Кордиант», «Гисловет», «Тореро» и других брендов.
3: Шины и диски на любой транспорт от легкового до спецтехники. Более 1000 типов шин и 500 видов дисков в наличии по минимальным ценам.
2: Шиномонтаж, балансировка и гарантированные скидки на комплекты. «Колесо», Волкова, 50. Телефон 38-20-06.
4: «Пульс радио» желает вам доброго пути.
5: Реклама на «Пульс радио».
6: Открой сезон шашлыков с «Юла Маркет». Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах «Юла Маркет». Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. «Юла» – вкусно есть, полезно.
7: Ищешь подработку? Только проверенные заказчики. Своевременная оплата и гибкий график на платформе насмену.ру. Подрабатывай утром, днем, ночью или по выходным, когда есть время. Подходит всем, даже студентам и пенсионерам. Подключайся на сайте насмену.ру.
8: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
9: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
10: Варим, красим, режем, гнем. Любую конструкцию соберем. Броксталь. Металлопрокат. Изготовление металлоконструкций. Раскрой металла, гибка трубы, порошковая окраска и многое другое. Броксталь. Медведева, улица Чехова, 14.
11: Парапапарам, парапапарам.
12: И действительно, пора по парам. Большое поступление обуви в магазинах «Рикер». Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет «Рикер». «Рикер» – ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
5: Телефон рекламной службы 42 28 28. Это Люк.

0: 6 вечера.
1: Новости на Пульс Радио.
2: Новости на Пульс Радио представляет ООО «Меркровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкарале 99-40-20.
3: В эфире новости. В студии Илья Сапожников. Мари-Эл попала в число регионов России, в которых бизнес в 2-3 раза чаще закрывался, чем открывался в первом квартале этого года. Кроме Мари-Эл, в число таких регионов попали Чувашия и Кировская область. В первом квартале 2026 года в 3 субъектах страны число ликвидированных компаний значительно превысило количество новых. Что касается нашей республики, то в первом квартале этого года количество ликвидированных компаний превысило число созданных на 170%. В Чувашии и Кировской области дисбаланс оказался более существенным. В Звениговском районе с 8 по 11 мая этого года введен запрет на проведение массовых мероприятий с участием более 50 человек. Ограничение связано с мерами безопасности. Информацию об этом распространила администрация Звениговского муниципального района через официальные каналы связи. Местные власти призвали жителей района внимательно относиться к официальным сообщениям и своевременно отслеживать информацию от органов власти республики, местной администрации и МЧС России. Большинство россиян считают День Победы главным праздником. Согласно исследованию, большинство россиян считают День Победы главным праздником года. При этом значительная часть респондентов воспринимает эту дату прежде всего как день памяти и скорби. Подавляющее большинство граждан планируют отмечать 9 мая. Почти половина из них примет участие в праздничных массовых мероприятиях. Аналитики также выявили устойчивый кинематографический канон военных фильмов в общественном сознании. Лидером зрительских предпочтений стала драма «В бой идут одни старики».
4: Высокий забор лишает любопытства. Мир кровли и фасада объявляет любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие. Забор из профнастила и евроштакетника. Забор 3D и забор жалюзи. Панфилова 10. Телефон 99-40-20. Это были новости. Хорошего дня в компании Пульс Радио.
5: Каждый раз, когда крыша течет, хочется крыть ее. Ну, вы поняли. Но есть способ лучше. Кройте по-человечески. Металлочерепица, профнастил, фальцевая и мягкая кровля. Все для фасада. От металлического и винилового сайдинга до фасадных панелей и планкина. Вся водосточка в мире кровли и фасада на Панфилова 10. Помогаем крыть по доступной цене. Телефон 99-40-20. Йошкар-Ола.
6: Слушай итоговый информационный выпуск по выходным на Пульс Радио.
7: На Пульс Радио.

0: Климат-контроль представляет ООО «Авто-7». Внедорожники «Черри Теннет» на все случаи жизни, времена года и капризы погоды. Запроси свою выгоду на «Черри Теннет» по телефону в Ишкрале 64 20 40.
1: Опускается температура потихонечку. Ну, конечно, до ноля не дойдет. Но хотелось бы, чтобы было теплее в ближайшие сутки. Ладно, по данным из открытых источников, сейчас 19 градусов тепла, ночью будет плюс 9, малооблачно. Завтра с утра облачно с прояснениями и в течение утра и днем. Температурное значение следующее. С утра будет плюс 9 градусов, днем 9 мая плюс 13.
2: Дорогие земляки, ветераны и их потомки, честь и хвала героям, подарившим нам жизнь, настоящее и будущее. Мы помним и гордимся вашим подвигом. Желаем вам долголетия и здоровья, мирного неба над головой. С Днем Великой Победы! С уважением, ваши Черри и Теннет. 64-20-40, Кокшайский проезд 49А.
3: Реклама на Пульс Радио.
4: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой» – с нами все получится.
5: Каникулы в «Мультискилл». Летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26-33, 23-26-30. «Мультискилл» – здесь у детей есть детство.
6: А мы продолжаем игру у Василича в копеечке. Как в народе называют знак «Въезд запрещен»?
7: Кирпич.
6: Правильно. У Василича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
8: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола, улица Эшкинина, 19.
9: Стабильное качество, вне зависимости от ситуации. «Мобил», «Тотал», «Шелл», «Кастрол», разливное масло. Ваш выбор в автоцентр «Мариэл».
10: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардос» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. «Эдуардос». Надежно, комплексно, под ключ. 71-75-05. Йошкар-Ола.
11: Не переплачивай, покупай выгодно. Оптово-розничная база металлопроката. Трубы для забора, арматура, профлисты, поликарбонат для теплиц. Спецпредложения по доставке. Металлобаза «Стальснаб» 316-222. Прохорова 45В. Подробности уточняйте у менеджеров компании.
12: Винотека «Зект» напоминает. Праздники на носу, а нос-то чешется. «Зект» продает не бензин, а расход за городом куда больше. Винотека «Зект» – безалкогольные напитки и снеки на любой вкус. Лучше перечесать, чем недочесать. Винотека «Зект». Советская, 125.
13: Телефон рекламной службы 42 28 28.

Вечно молодым, вечно пьяным. Я мог бы стать рекой, быть темною.

0: Прогноз на завтрашний день. Овнам стоит больше времени посвятить себе. Возможно, погрузиться в свои мысли и понять, что делать дальше. Завтра Тельцов одарят звезды. Они приготовили миллион улыбок и приятных моментов. Так что расслабьтесь и наслаждайтесь. У близнецов настанет переломный момент, после чего все пойдет лучше некуда. Ракам стоит работать на перспективу. Совсем скоро ваша жизнь изменится до неузнаваемости, и на это вам понадобится немало денег. У львов все может измениться по щелчку пальцев, так что не бойтесь выделяться и брать на себя ответственность и суперсложные задачи. Ваша царственная фигура совсем справится. Завтра у дев просто замечательный день. И любовь, и деньги, и связи, все закрутится вокруг вас. Главное – ухватить, не проворонить. Весам звезды советуют не проходить мимо людей, которые вам симпатичны. Возможно, это будет не любовь, но очень крепкая в будущем дружба. Скорпионы будут ведомыми. Но знаете, иногда это полезно. Можно увернуться от охапки проблем и сохранить свои нервы. Стрельцам стоит больше внимания уделить своему здоровью и дать нагрузку своему телу. Фитнес-центр «Византия» на Красноармейской 113 в помощь. Гомзовское кольцо. Телефон 55-83-18. Завтра у Козерогов день может начаться серьезные ошибки или зубастые проблемы. Но не пугайте сильно. Вечер все расставит по местам. И то, что казалось очень страшным, обернется лишь небольшой неприятностью. Водолеям стоит быть начеку. В отношения может закрасться проблема. Решайте все вопросы на месте, не тяните до последнего. Рыбам жирно повезет, но у удачи будет срок годности, поэтому затейте что-то с самого утра. Возьмитесь за серьезную задачу, заведите важный разговор или просто попытайтесь сдвинуть дела с мертвой точки.
1: Скульптор своего тела. Ты сам. А помощник в деле. Фитнес-центр «Византия». Тренажерные залы. Залы групповых программ. Фитнес-проекты похудения и набора мышечной массы. Трансформация тела. Фитнес-центр «Византия». Дело. Дело. В тело. Красноармейская, 113. Телефон 55-83-18. Ешкрова.

0: реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Освободите себя от забот. Строительная компания «Аркон» возьмет на себя все. От оформления разрешительных документов до установки мебели. Нет земельного участка? У нас есть. В отличном коттеджном поселке недалеко от города. Звоните 77-00-34.
3: Мебель – украшение вашего дома. И зависть подруг. Компания «Дизайн Мебель» умеет создавать креативную мебель, чувствует и понимает покупателей, ищет и находит интересные решения для любого пространства. Погрузись в мир индивидуальности своих сокровенных желаний вместе с «Дизайн Мебель». Телефон в Ишкрале 77-09-09.
4: Где купить товары для дома и дачи по низким ценам? В магазине «Снабженец». Тачки садовые и строительные от 2000 рублей. Сетка заборная, пленка, шланги поливочные, бочки новые и БУ. Уголь «Береза» 165 рублей. Магазин «Снабженец», Луначарского, 52. Телефон 330-440.
5: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. С «М-Тур» ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 20-02-12.
6: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
7: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
6: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
7: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
8: Открой сезон шашлыков с «Юла-Маркет». Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах «Юла Маркет». Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. «Юла» – вкусно есть, полезно.
9: Все еще ведра? Сломался насос?
10: Ваше спасение на Сернурском тракте 20. Большой выбор скважинных, дренажных, поверхностных насосов и насосных станций. «Аквамастер» – сервисный центр по ремонту насосов и решению ваших проблем за день. Телефон в Йошкар-Оле 44 03 03.

0: Звонить 707-767.
1: В рамках Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов 16 мая вечер одноактных балетов от танцевальной компании «Канон Данс» Санкт-Петербург. «Фрея. Парадигма любви. Кредо» на сцене Мариинского театра оперы и балета. 16 мая, начало 18.00, 12+.
2: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: рубрику «Внимание, водитель» представляет ОАО «Фирма Авторемонт». Волкова, 50. Телефон 45-28-88.
1: Есть сейчас пара мест на дорогах столицы республики, где проезд особенно затруднен. Выделяются среди всех остальных улицы Соловьева от улицы Малого Чигашева, если двигаться, вернее, вторая Дыповская уже, и до пересечения с Карла Маркса. Также еще по водопроводной. Тут, если двигаться от Осипенко и до Первомайской. А еще у нас ведь завтра праздник, поэтому будут ограничения при движении. И таковых участков немало, поэтому запоминайте-ка свой. Вот с 7 утра и до 12.30 9 мая движение ограничат на следующих участках. По Ленинскому проспекту от машиностроителей до Советской. По Рябинина на участке от дома номер 17 до Ленинского проспекта. По улице Логинова от дома номер 1 до Ленинского проспекта. По Эшпая на участке от дома номер 175 до Ленинского проспекта. По улице Лобачевского от дома номер 1 до Ленинского проспекта. По Первомайской от Кремлевской и до Успенской. Еще также по бульвару Победы от Эшпая до улицы Первомайской. По проспекту Гагарина на участке от улицы Успенской до Ленинского проспекта. По Комсомольской от Ленинского проспекта до бульвара Чиваина. По улице Пушкина от Советской до Первомайской. По улице Гоголя на участке от улицы Советской до Волкова. Ну и еще на Палантая. Здесь от улицы Пушкина и до дома номер 24 по Ленинскому проспекту.
2: Все для ваших колес в одном месте. Шинный центр «Колесо». Официальный дистрибьютор «Кордиант», «Гисловет», «Тореро» и других брендов.
3: Шины и диски на любой транспорт от легкового до спецтехники. Более 1000 типов шин и 500 видов дисков в наличии по минимальным ценам.
2: Шиномонтаж, балансировка и гарантированные скидки на комплекты. «Колесо», Волкова, 50. Телефон 38-20-06.
4: «Пульс радио» желает вам доброго пути.
5: Реклама на «Пульс радио».
6: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
7: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет в Ешкарале. Звоните 42 28 28 42 28 28.
8: Дом начинается с забора, а забор со «Стальснаба». Профлист и металлоштакетник по наличию. Под заказ до 30 разных цветов. Металлокаркас на любой вкус. На нашем заборе пишут «Стальснаб». Металлобаза «Стальснаб».
9: Прохорова, 45В.
8: Телефон в Ешкарале 316-222.
10: Пара-па-парам, пара-па-парам.
11: И действительно, пара по парам. Большое поступление обуви в магазинах «Рикер». Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет «Рикер». «Рикер» – ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне. Как ваш автомобиль пережил зиму? Узнайте точно! Комплексный осмотр на подъемнике по 39 пунктам в автоцентре «Мариэл». Лучшее, что вы можете сделать для вашего автомобиля этой весной. Причем бесплатно. Запись по телефону 911-911. Ешкар-Ала.
0: Праздник народной музыки. 7 июня в 18.00. Марийская филармония приглашает на концерт «Волжская рапсодия». Выступает прославленный оркестр имени Калинина из Волгограда. В программе от классики до современных хитов в русском стиле. Билеты в кассе и на сайте Марийской филармонии. 6+.
5: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: реклама на Пульс Радио.
1: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
2: Восьмое чудо света в Йошкар-Оле. Кинотеатр «Супер-8» — это максимально высокий уровень кинопоказа. 5 комфортных просторных кинозалов, детский лабиринт и большая игровая зона. Лучшие мировые кинопремьеры. «Супер-8». Все только начинается.
3: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
4: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
5: Пора раздвинуть стены.
4: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция в Йошкар-Оле, 42-28-28.
6: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 33-08-08.
0: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: реклама на Пульс Радио.
1: Центр «Мой бизнес» специально для субъектов малого и среднего предпринимательства. Заяви о себе и своем бизнесе. Размести рекламу на Пульс Радио и Авторадио и подними продажи до максимума. Расскажи о товарах, услугах, скидках и акциях бесплатно. Интересно? Получи услугу в самое ближайшее время. Подробности по телефонам в Йошкар-Оле 42 28 28 и 34 19 54. Количество предложений ограничено.
2: Им надоели душные офисы. Им наскучило однообразие. Их утомила постоянная суета. Они выбрали «Солдата удачи».
3: Сегодня в моде активный отдых. Парк приключений «Солдат удачи» приглашает всех любителей острых ощущений получить свою порцию адреналина. Телефон 91-23-55. Парк приключений «Солдат удачи». Активный отдых.
4: В рамках Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов 16 мая вечер одноактных балетов от танцевальной компании «Канон Данс» Санкт-Петербург. «Фрея. Парадигма любви. Кредо» на сцене Марийского театра оперы и балета. 16 мая, начало 18.00, 12+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Удивляйтесь, восхищайтесь, ходите в театр. Встречаемся в Шкитано.
3: Театр Шкитано приглашает вас на искрометную комедию «Дарио Фо. Свободная пара». Итальянские страсти, семейные разборки, блестящий юмор и неожиданный финал. Ждем вас 22 мая в 18.00 18+.
2: Подробности на сайте шкитан.ру в группе ВК. Телефон кассы театра 78 13 78.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.
4: Свои в эфире.
0: Пульс.

0: пятнашки в твоем районе крутил пятаки.
1: 20:00.
2: Новости на Пульс Радио.
3: Новости на Пульс Радио представляет ООО «Миркровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкороле 99-40-20.
4: В эфире новости. В студии Илья Сапожников. Мари-Эл попала в число регионов России, в которых бизнес в 2-3 раза чаще закрывался, чем открывался в первом квартале этого года. Кроме Мари-Эл, в число таких регионов попали Чувашия и Кировская область. В первом квартале 2026 года в 3 субъектах страны число ликвидированных компаний значительно превысило количество новых. Что касается нашей республики, то в первом квартале этого года количество ликвидированных компаний превысило число, созданных на 170%. В Чувашии и Кировской области дисбаланс оказался более существенным. В Звениговском районе с 8 по 11 мая этого года введен запрет на проведение массовых мероприятий с участием более 50 человек. Ограничение связано с мерами безопасности. Информацию об этом распространила администрация Звениговского муниципального района через официальные каналы связи. Местные власти призвали жителей района внимательно относиться к официальным сообщениям и своевременно отслеживать информацию от органов власти республики, местной администрации и МЧС России. Большинство россиян считают День Победы главным праздником. Согласно исследованию, большинство россиян считают День Победы главным праздником года. При этом значительная часть респондентов воспринимает эту дату прежде всего как день памяти и скорби. Подавляющее большинство граждан планируют отмечать 9 мая. Почти половина из них примет участие в праздничных массовых мероприятиях. Аналитики также выявили устойчивый кинематографический канон военных фильмов в общественном сознании. Лидером зрительских предпочтений стала драма «В бой идут одни старики».
5: Высокий забор лишает любопытства. Мир кровли и фасада объявляет любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие. Забор из профнастила и евроштакетника. Забор 3D и забор жалюзи. Панфилова 10. Телефон 99-40-20. Это были новости. Хорошего дня в компании Пульс Радио.
6: Чем выше забор, тем больше любопытных. Ну а если брать не в сезон, ценник ниже. Не забор ниже. Проверено на Панфилова 10 в мире кровли и фасада. Профнастил, забор жалюзи, евроштакетник, профильные трубы, забор любой величины и любой конструкции. Мир кровли и фасада знает, если сосед близкий, то и забор низкий, как ценник сегодня. Панфилова 10, телефон 99-40-20, Шкрала.
2: Слушай итоговый информационный выпуск по выходным на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.

0: Климат-контроль представляет ООО «Авто7». Внедорожники «Черри Теннет» на все случаи жизни, времена года и капризы погоды. Запроси свою выгоду на «Черри Теннет» по телефону в Ишкрале 64 20 40.
1: Доброго вечера на 103.8 FM. Сейчас информация о погоде. По данным из открытых источников, сегодня ночью в Ишкарале малооблачная температура воздуха плюс 9 градусов. Завтра с утра и днем в Ишкарале облачно с прояснениями. Температура воздуха утром плюс 9 градусов, днем плюс 13.
2: Дорогие земляки, ветераны и их потомки. Честь и хвала героям, подарившим нам жизнь, настоящее и будущее. Мы помним и гордимся вашим подвигом. Желаем вам долголетия и здоровья, мирного неба над головой. С Днем Великой Победы! С уважением, ваши Черри и Теннет. 642040, Кокшайский проезд 49А.
3: Реклама на Пульс Радио. Все еще ведра? Сломался насос?
4: Ваше спасение на Сернурском тракте 20. Большой выбор скважинных, дренажных, поверхностных насосов и насосных станций. «Аквамастер» – сервисный центр по ремонту насосов и решению ваших проблем за день. Телефон в Ешкарале 440303.
5: Кинотеатр «Супер-8». «Супер-8». Мы стали ближе. Покупайте билеты онлайн на сайте super8.rf.
6: Сломалась теплица? Пора менять на надежный проверенный поликарбонат.
7: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
6: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
7: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
8: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. С «М-Тур» ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 200212.
9: Дом мечты. Один звонок. SKM Group. Построим в срок. 707-767. Дома из кирпича и блоков. Для комфортной жизни. SKM Group. Твой верный друг. Звонить 707-767.
10: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: реклама на Пульс Радио.
1: Детский лагерь активного отдыха «Солдат удачи» объявляет набор детей на летние каникулы. Военно-патриотические, туристические и спортивные смены по 12 дней. Проживание, пятиразовое питание, множество развлечений и бесценный опыт для вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. Телефон Йошкар-Оле 330-300.
2: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет в Йошкар-Оле. Звоните 42 28 28 42 28 28.
3: Вся жизнь – игра, но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. В Академическом русском театре драмы «Аллергия» на хандру и скуку. Прогоняем их классикой мировой комедии. 24 мая – искрометный спектакль «Одолжите тенора». 31 мая – уморительные «Три счастливых дня» в Париже. Подробности на сайте. Билеты в кассе театра. 16+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
3: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
0: Пора раздвинуть стены.
3: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция в Ешкарале, 42-28-28.
4: Телефон рекламной службы 42-28-28.

больно. Но честно, стреляю глазами. Винчестер. Это больно.

a video. That's my

Передачи, круглосуточно распространяемые в эфире радиоканала «Пульс Радио», предназначены для возрастной категории старше 16 лет. Свидетельство о регистрации СМИ радиоканал «Пульс Радио», серия L, номер ТУ 12-00-265 от 27 октября 2020 года. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Мариэл.

Передачи, круглосуточно распространяемые в эфире радиоканала «Пульс Радио», предназначены для возрастной категории старше 16 лет. Свидетельство о регистрации СМИ радиоканал «Пульс Радио», серия L, номер ТУ-12-00-265 от 27 октября 2020 года. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Мариэл.